0: сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь стадиона – более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.
1: Сделано в России.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. Стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь стадиона более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро –

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255, 45, 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.

0: 104,3. Павловск 104,0. Калач 104,3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
1: Аудитория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь стадиона – более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: относительности, кривой связи между пространством и временем.
1: Наше радио сделано в России.
0: В постоянстве скорости света. Эта скорость есть отношение пути ко времени и, стало быть, ее постоянство. Равенство во всех системах означает универсальную связь между пространственными и временными величинами. Абсолютное должно заключаться не в пространстве и времени самих по себе, а в их соединении.
2: Трудно удержаться от подозрения,
3: рядом
2: что статистический характер теории обусловлен, по-видимому, неполнотой описания и не имеет никакого отношения к природе.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел прямую линию с жителями региона. В эфир поступило свыше 800 обращений. Глава региона осветил ключевые вопросы от безопасности и топливного баланса до крупных инфраструктурных проектов и поддержки участников СВО. Особое внимание Александр Гусев уделил системе защиты региона и правилам поведения при угрозе. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и следовать официальным рекомендациям. В регионе усиливают средства радиоэлектронной борьбы, формируют мобильные огневые группы. Создан батальон «Барс» Воронеж, куда вошли несколько сотен человек. Отдельный блок прямой линии был посвящен подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. С учетом оперативной обстановки речь уже идет не только о стандартной сезонной готовности, но и о способности коммунальных систем работать в условиях возможных повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что сейчас совместно с энергетическими и ресурсоснабжающими организациями пересматриваются схемы переключения на случай выхода из строя отдельных объектов. Проверяются участки сетей, которые могут обеспечить переброску электроэнергии и тепла между источниками. Отдельное внимание уделяется резервным источникам энергии. Оперативный штаб определил порядок их использования при необходимости. Кроме того, на закупку доп. Оборудования уже предусмотрено 460 миллионов рублей. В Воронежской области в 2026 году планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранние зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете. Работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029 году, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым, отметил Александр Гусев. На стены и кровлю планируют проецировать изображения. Общая площадь стадиона – более 82 тысяч квадратных метров. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что службы занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО гарантируются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал о помощи ветеранов участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, халаты, сухие души и многое другое. Также в ходе встречи обсудили программу «Активное долголетие», которая направлена на укрепление здоровья пожилых людей, расширение возможностей для спорта, творческого образования, общения, а также на развитие инфраструктуры и системы ухода за пожилыми. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем практически решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты – источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации будет точно реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках. А необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку Воронежа, гимнастку Ангелину Мельникову, с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей – 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больших средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов сборной число желающих заниматься гимнастикой выросло. Александр Гусев поблагодарил Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Выпускник программы «Герои земли Воронежской» Игорь Лысенко назначен заместителем министра труда и занятости населения Воронежской области. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил, что во время стажировки в Минтруда Игорь Лысенко проявил ответственный подход и искреннюю включенность в социальные вопросы. Полковник запаса, человек с богатым опытом, знает цену слова и делу, уверен, справится с задачами, особенно по трудоустройству ветеранов СВО, написал Александр Гусев. Выпуск программы «Герои земли Воронежской» состоялся в июле. 20 ветеранов СВО почти год изучали госуправление, а большинство уже получили назначение. Начальник управления госавтоинспекции по Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов покидает свой пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главного управления МВД. Дата официальной отставки не уточняется. Евгений Шаталов служит в органах внутренних дел с 1995 года. В ноябре 2015 стал начальником областной госавтоинспекции. Есть ли уже новый кандидат на освободившуюся должность и кто, возможно, будет временно исполнять обязанности руководителя управления, пока не сообщается. Последние трех новых почетных жителей Воронежа избрали на очередном заседании Гордумы. Ими стали депутат регионального парламента, ветеран боевых действий, кавалер трех орденов мужества Александр Воронцов, директор школы номер 28 Михаил Хуторецкий, его коллега, руководитель образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор. Соответствующее удостоверение красной лентой им вручат по традиции на торжественной церемонии в День города, который в этом году будут отмечать 12 сентября. В парламенте отметили тот факт, что звание почетного гражданина присваивают двум директорам школ, говорит о важности профессии педагога и показывает молодым специалистам дополнительные перспективы. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинная.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е». Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем практически решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты, источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации будет точно реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках. А необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку Воронежа, гимнастку Ангелину Мельникову, с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей – 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больших средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов сборной число желающих заниматься гимнастикой выросло. Александр Гусев поблагодарил Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Выпускник программы «Герои земли Воронежской» Игорь Лысенко назначен заместителем министра труда и занятости населения Воронежской области. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил, что во время стажировки в Минтруда Игорь Лысенко проявил ответственный подход и искреннюю включенность в социальные вопросы. Полковник запаса, человек с богатым опытом, знает цену слова и делу, уверен, справится с задачами, особенно по трудоустройству ветеранов СВО, написал Александр Гусев. Выпуск программы «Герои земли Воронежской» состоялся в июле. 20 ветеранов СВО почти год изучали госуправление, а большинство уже получили назначение. Начальник управления госавтоинспекции по Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов покидает свой пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главного управления МВД. Дата официальной отставки не уточняется. Евгений Шаталов служит в органах внутренних дел с 1995 года. В ноябре 2015-го стал начальником областной госавтоинспекции. Есть ли уже новый кандидат на освободившуюся должность и кто, возможно, будет временно исполнять обязанности руководителя управления, пока не сообщается. Последние трех новых почетных жителей Воронежа избрали на очередном заседании Гордумы. Ими стали депутат регионального парламента, ветеран боевых действий, кавалер трех орденов мужества Александр Воронцов, директор школы номер 28 Михаил Хуторецкий, его коллега, руководитель образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор. Соответствующее удостоверение красной ленты им вручат по традиции на торжественной церемонии в День города, который в этом году будут отмечать 12 сентября. В парламенте отметили тот факт, что звание почетного гражданина присваивают двум директорам школ, говорит о важности профессии педагога и показывает молодым специалистам дополнительные перспективы. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем практически решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты, источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации будет точно реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках. А необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку Воронежа, гимнастку Ангелину Мельникову, с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей – 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больших средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов сборной число желающих заниматься гимнастикой выросло. Александр Гусев поблагодарил Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Выпускник программы «Герои земли Воронежской» Игорь Лысенко назначен заместителем министра труда и занятости населения Воронежской области. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил, что во время стажировки в Минтруда Игорь Лысенко проявил ответственный подход и искреннюю включенность в социальные вопросы. Полковник запаса, человек с богатым опытом, знает цену слова и дела, уверен справиться с задачами, особенно по трудоустройству ветеранов СВО, написал Александр Гусев. Выпуск программы «Герои земли Воронежской» состоялся в июле. 20 ветеранов СВО почти год изучали госуправление, а большинство уже получили назначение. Начальник управления госавтоинспекции по Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов покидает свой пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главного управления МВД. Дата официальной отставки не уточняется. Евгений Шаталов служит в органах внутренних дел с 1995 года. В ноябре 2015 стал начальником областной госавтоинспекции. Есть ли уже новый кандидат на освободившуюся должность и кто, возможно, будет временно исполнять обязанности руководителя управления, пока не сообщается. Последние трех новых почетных жителей Воронежа избрали на очередном заседании Гордумы. Ими стали депутат регионального парламента, ветеран боевых действий, кавалер трех орденов мужества Александр Воронцов, директор школы номер 28 Михаил Хуторецкий, его коллега, руководитель образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор. Соответствующее удостоверение красной ленты им вручат по традиции на торжественной церемонии в День города, который в этом году будут отмечать 12 сентября. В парламенте отметили тот факт, что звание почетного гражданина присваивают двум директорам школ, говорит о важности профессии педагога и показывает молодым специалистам дополнительные перспективы. Это были новости региона.

0: Богом осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть Богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7.08 в Москве. Доброе утро. 27 августа. Сегодня день недели, четверг. Я на отпуске до понедельника. Александр Арнгольдович где-то стал в пробке, потому что ремонтируют дорогу на его пути. Я на месте. Все хорошо, не пугайтесь. Сейчас Саша доберется до офиса, и все будет как всегда. Расскажу вам пока о погоде. 17 градусов обещают днем сегодня синоптики и переменную облачность. Если хотите пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите, рассказывайте, как у вас дела. Там есть две ссылки на наш мессенджер, на Макс, на Телеграм. Выбирайте любой, пишите и рассказывайте, как у вас дела. Ну, а мы ждем Александра и полноценно начнем. Всем доброе утро. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
3: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 18 минут, столица, сегодня 27 число, сегодня четверг.
3: Сегодня, кстати, день российского кино, поэтому всех причастных, особенно наших друзей,
2: друзей-актеров,
3: работающих, и не только актеров, и режиссеров, и операторов, и гримеров.
2: Да, я свою жену поздравляю.
3: Всех, кто связан с кино, и нас, конечно, людей, которые смотрят, мы поздравляем.
2: Играют.
3: Играют, безусловно. Александр вообще у нас... зачастил в кино. Александр, ваша самая сильная работа, по вашему мнению, в кино?
2: Самая сильная? Ну, самая долгая, давай.
3: Давай, самая долгая.
2: Самая долгая без слов или самая долгая со словами?
3: Саша, давай, какая тебе больше нравится?
2: Ну, самая долгая со словами — это роль жителя дома, который увидел, как мужчина прыгнул с этого... С 13 этажа.
3: А ты житель номер 3, номер 4, как в титрах?
2: Я житель номер 2.
3: Житель номер 2.
2: Да, вот у меня есть беседа с дворником. Оценка факта, как он летит. Когда мне режиссер сказал: Саш, подожди, ну человек падает, а там каскадер стоял, его бросали. Он говорит: подожди, ну человек падает, а ты что так смотришь, как будто ты видишь это каждый день?
3: У меня есть две истории, связанные с кино. Во-первых, в последнем агенте национальной безопасности мы снимались втроем. Тогда мы еще работали с Таней Борисовой, и я, Саша и Таня летали в Питер, и есть эпизод в последнем агенте, где Саша Устюгов, Михаил Пореченков и...
2: Третья серия последнего сезона.
3: А, это третья, ты даже серию помнишь?
2: Да.
3: Я не помню. Ну, в общем, там мы играем журналистов, которые берут интервью молча у главного героя.
2: Да, эта сцена длится минута 40.
3: А, где мы прям в кадре, да?
2: Да, где мы в кадре, там туда себе, сюда. Причем говорим мы не своими голосами, надо сказать.
3: Потому что мы не полетели на озвучку.
2: На озвучку мы не полетели, у нас были другие тела, и нас озвучили.
3: Это был необычный опыт. Еще
2: было очень круто.
3: Я помню, как продюсеры сериала «Король и Шут» предложили мне сыграть меня же, то есть себя в кино. Если кто не знает, там есть линия отношения группы с нашим радио. Был известный многим конфликт у нашего радио с «Королем Шутом», и там есть начало этого конфликта в сюжете фильма. И когда продюсеры мне предложили, а тогда еще непонятно было вообще, что это будет, потому что сначала они хотели сделать очень... реалистичную картину, даже просили у меня фотографии студии нашего радио в те года, и они говорят: сыграй себя. Я говорю: понимаете, вот конкретно в этой истории я не участвовал, меня не было тогда в эфире, когда начинался конфликт, это были мои коллеги, которые уже давно не работают на нашем радио, они тогда совсем недолго работали на нашем радио. Он говорит: да ладно, ну все равно, вот сыграй себя. И я отказался. И, ну еще я сказал, что, ну, во-первых, я старше и тяжелее на 20 килограмм, да, того, каким я был тогда. Они просили мои фотографии, искали актера, якобы похожего на меня. Но в итоге на Кинопоиске в сериале «Король и Шут» есть герой, который играет Панькова, то есть меня.
2: Ну да.
3: Меня в кино сыграли, Александр, я пошел дальше.
2: Я понял, что вы тут перегнули, затмили. Вас сыграли в кино.
3: Даже не пытался, так получилось просто. Я хотел бы развернуть нашу тему...
2: Ой, вот господи, разверните теперь, пожалуйста.
3: Если вы как-то связаны были с кино, может быть, вы так же, как и мы, сыграли в эпизоде, может быть, вы...
2: Ну, каким-то образом, да, были связаны с кино.
3: Рядом с вашим домом снимали кино, в вашем доме снимали кино, на работе у вас снимали кино, и вы видели, как это все происходит. Может быть, вас взяли в массовку, может быть, подвозили известного актера, или каким-то образом, вот если вы считаете, что вы прикоснулись к российскому кино,
2: да,
3: то напишите, каким образом.
2: Может быть, вы любовница продюсера.
3: Тоже вариант.
2: Сейчас очень много в кино такого.
3: Ну, всегда так было, Александр, и не только в кино.
2: Ну, короче говоря, давайте. Ваше соприкосновение с прекрасным, с кино.
3: С кино, да, пожалуйста. Как, не как зрителя в данном случае, а как...
2: Вот, непосредственно участника.
3: Непосредственно участника, даже если это было посредственное участие.
2: Да, да, да. Да.
3: Ждем ваши истории на h.ru. На главной странице есть ссылки на боты, можно нам написать и рассказать. А мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОПРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОПРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
15: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
16: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Что такое Сбербизнес Prime? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
18: УГРН 127-00-132-195.
19: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 32 минуты в столице. Как вы соприкасались с фильмом? Или, может быть, ваши родственники?
2: Да, сегодня День российского кино, и вот что вы нам написали. В начале 2000-х работал на судне в Мурманске, пассажирском, которое арендовали из Голливуда для съемок фильма. К сожалению, тогда была не моя вахта, и работал мой сменщик, которого брали в эпизод фильма, а звездой был Шон Бин. Остались фотки Шона на мостике.
8: Британский актер.
2: Живу в маленьком подмосковном городке. Рядом еще несколько таких. Практически каждый год где-нибудь в них идут съемки. Например, на локации нашей ТЭЦ снимали освобождение заложников для какого-то городка. Ночью пол городка, и я тоже стояла, глазела. Как несколько раз ребята, одетые под спецназовцев, прыгали через забор. Забавно.
6: Забавно вам, да.
2: Я работаю на скорой помощи. Лет 20 назад нас отправили дежурить на съемке одного сериала. Название не помню. Действие проходило в лесу. И меня попросили сыграть роль трупа, найденного в лесу, и которого укрытого покрывалом грузят в нашу же машину скорой. Ну, то есть у вас есть роль в кино. Можете смело говорить, что вы снимались. Да. Сериал не помните, надо найти.
6: Вам должны были заплатить.
2: Работал в юности на Мосфильме в пиротехническом участке. Невероятный опыт. А начальником у меня был В.Г. Орлов, который отдал Мосфильму более 40 лет. Он участвовал в съемках «Войны и мира» Бондарчука в качестве пиротехника. Много забавных историй рассказывал с тех съемок.
6: Круто.
2: Сейчас идет сериал «Новости» на ТНТ, где в одной из серий я организатор рыболовного турнира номер 2. Съемки были на мой прошлый день рождения. Отличный подарок. Еще в том же месяце снялся с семьей в реалити. Дети подрастут, надо повторить.
6: А как вы туда попали?
2: Ну, в реалити можно, на самом
6: деле.
2: Нет,
6: я имею в виду в сериал.
2: А, в сериал?
6: Да.
2: Ехал на машине в Смоленске по улице в центре, где стоят уже заброшенные бараки. Вижу много людей, одетых как бомжи. Стоят как в очереди. Думал, воду местные жители отключили, местным отключили в кранах и привезли, и раздают. Увидела человека с большим белым холстом, который он поднимал над собой. Поняла, это съемки фильма. Позже узнала, что среди людей был Стоянов, и это были вампиры средней полосы. Доброе утро, подъемники. В моем доме снимали фильм «Неест». Когда актеры закончили съемки, Александр Абдулов, Нина Усатова, Александр Лае, с большим облегчением Абдулов сказал: «Все, идем пить водку». Поехали в ресторан. А вообще было интересно наблюдать всю суету вокруг съемок. Места красивые, вот и к нам приехали.
6: А как называется фильм?
2: «Неест». Может быть, здесь опечатка какая-нибудь?
6: Наверное, опечатка. Я не слышал такого фильма с Александром Абдуловым.
2: Работал в кафе. Снимали в нашем кафе агента национальной безопасности. Серия «Рекламная пауза». В эпизодах засветился директор, и я официантка.
6: Вы знаете, мне кажется, полстраны засветилось в этом сериале.
2: Ну, потому что любимый народный сериал.
6: Очень народу много.
2: Кстати, человек проверил твои слова. Действительно, в последнем сезоне в агента национальной безопасности, где Александр Устюгов снимается, в третьей серии, он нашел нас.
6: Да. Там где-то в конце, по-моему.
2: Мы там, ну, там главный герой приезжает в усадьбу на какой-то званый бал, и мы, журналисты, берем у него интервью, у Саши Устюгова. Служил в армии, и в моей части снимали сериал для НТВ «Отставник», наверное. В кадр на плацу попала вся моя рота и мои сослуживцы. А в этот самый момент мы проходили с моим товарищем в чипок, так как не наелись в столовой. Привет, наши. Наши дочери озвучивали в детстве героев двух мультфильмов: «Человек-муравей» и «Оса», и «Аладдин».
6: «Человек-муравей»
2: и «Оса». И «Аладдин». Аня и Алиса Серковы.
6: Круто.
2: Снимался в массовке в сериале «Пять минут тишины» и в двух фильмах «Водитель-олигарх» и еще каком-то. На «Водителе олигарха» познакомился с Павлом Прилучным. Противоположность его амплуа. И очень открытый человек. Профессионал, каких сейчас мало. Отснялся и понял, что кино — это не мое, и теперь только театр. Чудак. Возил в Хельсинки полицейские и скорые машины на съемки в студенческие годы. Здравствуйте. Был свидетелем съемок фильма «Чучело» в нашей школе 799-й. Снаружи снимали, как составить... Наша школа внутри была другая. А, вот наблюдал за съемками, видел главных героев. Я попал Здорово. В Толю робота. Сыграл тень за дверью. В комнате общаги, в которой жил... Снимали фильм «Русалка». Снимали после захода солнца. Для этого выставляли софиты на высоту третьего этажа. Потом долго не пускали в комнату. А хотелось уже отдохнуть после учебы и работы.
6: А «Русалка» наш фильм?
2: Ну, наверное, наш фильм. Итак, как вы прикоснулись к кино? Каким боком? Если есть история, то напишите нам. Будет еще несколько минут почитать.
6: 2007 года «Русалка».
2: Ты проверяешь, не веришь нашему слову.
6: Не, просто я не слышал про нашу «Русалку».
2: А «Водитель для олигарха» Александр?
6: Да, это слышал, конечно.
2: Это слышал. Да. Хорошо, ждем вашей истории. Пишите.
18: Подъемники на нашем радио.
20: Утром над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 46 минут в столице.
3: Так, ну, во-первых, нам пояснили, видимо, все-таки действительно опечатка была, когда человек рассказывал про фильм с Абдуловым, он написал «Не ест», а все написали, что это «Next» сериал.
2: А, «Next».
3: «Next», да.
2: Спасибо.
3: Доброе утро. Подъемники служил в 2007 году в штабе округа в Москве. При мне снимали фильм «Охота на Берию», эпилог. Режиссер Пиманов, актер кино, играл Берию... Гришечкин. Обоих нет на этом свете, а фото осталось. Что еще нам написали?
2: Давай, что еще?
3: А, тут было где-то забавное сообщение. Мы тут поздравляем всех с Днем российского кино и вспоминаем, как мы прикасались к фильмам. Моя бывшая машина, я почему-то сначала моя бывшая прочитал, снималась в клипе у Григория Лепса. Теперь, когда соскучаюсь, пересматриваю ее проезд по мосту в дождь. Очень красиво, хотя снимали на парковке.
2: А, бывшая машина.
3: Да, я почему-то тоже подумал, что...
2: Я думал, бывшая.
3: Что это бывшая.
2: Ну, здорово, что? Что за машина-то была? Какой клип? Что не написали? Хоть посмотрели бы сейчас. Забили.
3: Доброе утро. Как-то на тренировку волейбольной команды в Питере пришел ассистент Александра Абдулова, который снимал фильм «Бременские музыканты». Отобрал высоких мальчиков для сцены. Там санитары в противогазах таскали носилки. Смотрю фильм и понимаю, что это мои сокомандники. Сцена секунд 20. Снимали 3 дня. Ну, вообще, съемки кино... Ну, когда ты знаешь, как это технически все происходит, достаточно муторная история.
2: Очень долгая подготовка. Кто не знает, тот да.
3: Вот мы были, снимались, ну вот Саша сказал, минуту, да, в агенте национальной безопасности. Мы были там целый день.
2: Да.
3: И практически целый день мы ждали просто. Когда вот одна сцена закончилась.
2: И снимались минут, наверное, 30.
3: Да.
2: А ждали целый день.
3: Что еще? Работал в кафе, снимался барменом. Со мной выпивал Гоша

0: Что такое?
1: Да, немножко всех взбодрить. Так, в зале балабанов. 7.50 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Калинина.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 60 00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Спецборд МЧС доставил на лечение в Москву 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. В больницах региона остались 30 человек. По данным Минздрава Амурской области, они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пожар на стройплощадке газохимического комплекса в городе Свободный произошел во вторник. По последним данным, количество погибших выросло до 7 человек, среди которых 6 граждан Китая. Судьба еще 9 человек остается неизвестной. В Роспотребнадзоре напомнили школьникам о нормах нахождения за компьютером. Так, общая продолжительность использования компьютера на уроке для детей первых-вторых классов не должна превышать 20 минут. В третьем и четвертом классе норма составляет 25 минут. По полчаса можно заниматься за компьютером ученикам с 5 по 9 классы. Для старшеклассников безопасными считаются 35 минут. Как отмечается в рекомендациях, продолжительность использования интерактивной доски детьми до 10 лет может составлять не более 20 минут, старше 10 лет – не более получаса. Россия принимает активное участие в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. Как заявил замглавы российского МИД Александр Алимов, контакты ведутся как по двусторонним каналам, так и по линии Всемирной организации здравоохранения. В интервью «Известиям» дипломат также рассказал, что Роспотребнадзор всего за 4 дня создал тесты для диагностики вируса, и уже порядка 8 тысяч таких систем переданы в зону эпидемии Эболы в Республике Конго и Уганде. По меньшей мере 550 человек пропали без вести во время схода оползня в Китае. ЧП произошло на пограничном переходе с Непалом. Как сообщило центральное телевидение Китая, среди пропавших без вести 260 иностранцев. Уточняется, что сход оползня произошел на непальской стороне границы. Ранее власти Непала сообщили, что без вести пропали 466 иностранцев из 28 стран. Российское посольство в Непале сообщило, что в зоне бедствия находились как минимум четверо россиян, связь с которыми пропала. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России. Издание Forbes оценивает ее состояние в 5 миллиардов долларов. Второе место заняла президент компании Intego Management Елена Батурина с состоянием в 1 300 000 000 долларов. Третье место заняла генеральный директор BFA Development Людмила Коган 1 250 000 000. Издание отмечает, что Ким возглавляет рейтинг уже в 5-й раз. А популярный канал Radio.NS проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Наше радио. Проверено.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 27 августа, сегодня уже четверг. До 19 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Я вот смотрю, будут ли дожди, а дождей вроде как и не будет сегодня. Но переменная облачность. Прекрасный день для...
2: Для чего, Саша? Для того, чтобы скучать по лету?
1: Для пробежек. Я, кстати, вчера, вы знаете, закрыл лето велосипедное.
2: А что так?
1: Ну, лето же закончилось. Я просто летом уже на велике не прокачусь.
2: А сегодня, а завтра?
1: Ну, сегодня я не могу, а завтра я уже занят. А в выходные у нас фестиваль «Легенда», на который мы сегодня, дорогие друзья, прямо сейчас будем разыгрывать билеты. Приглашаем вас всех, где они у меня. Вот они у меня.
2: 29-30 августа, суббота-воскресенье.
1: Да, два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Мы, ведущие утреннего шоу «Подъемники», будем его вести.
2: Фестиваль два дня, но билеты мы разыгрываем конкретно сейчас в этой рубрике на 29 число.
1: Угу.
2: Ну, просто чтобы вы не путались. Ну, Саша, еще, кстати, будет 31 августа, понедельник, ты можешь...
1: У меня бассейн. Ну, у меня все расписано, я тебе говорю, я лето велосипедное закрыл, а теперь будет осень.
2: Слабак.
1: Велосипедная.
2: Давайте сыграем в кинопробу. Еще раз 27-й правильный ответ мы принимаем, наш.ру. Поехали.
3: Какое солнце!
4: Да, простите, что вы делаете?
3: Мелочь для автомата.
4: Ну, могли бы попросить, я бы дал сколько вам,
3: ну... Ну, что вы. У меня где-то было много монеток.
4: Но мне кажется, это не совсем удобно.
3: А мокрыми руками? Ничего, высохнут.
4: Да нет, ну, вокруг люди, и солнце светит, а вы в карман лезете.
3: Ну, все так делают.
4: Как все? Мне кажется, редкие единицы вот так вот по чужим карманам-то.
3: Да-да-да-да. Но это мой карман.
4: Ошибаетесь. Это мой карман, потому что он находится в моих брюках.
3: То есть, как это в ваших? Карман в моих брюках.
4: Тихо-тихо, вы привлекаете внимание. Тихо, это не в ваших интересах.
3: Можете сами проверить и убедиться.
1: Я думал, это по-моему слишком длинно. Мы обычно очень коротко делаем.
2: Ну, ты обычно очень коротко делаешь, тут на минуту. Я не знаю, что на тебя нашло, Александр.
1: Ну, Может, вы закрываете летний сезон? Актерские работы.
2: Кинолетний сезон закрываете. Во-первых, давайте еще раз всех поздравим киношников и нас, зрителей, с Днем российского кино. Поэтому... Не поэтому, но, в общем, ждем 27-й правильный ответ. Пишите, угадывайте, что за фильм мы переозвучили.
1: Запутались? Давайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица «Остужево 6», телефон 222-90-99. Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
6: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов 17 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 27-й правильный ответ.
4: Какое солнце.
5: Да, простите, что вы делаете?
4: Мелочь для автомата.
5: Ну, могли бы попросить, я бы дал сколько вам.
4: Ну что вы. У меня где-то было много монеток.
5: Но мне кажется, это не совсем удобно.
4: А мокрыми руками? Ничего, высохнут.
5: Да нет, ну, вокруг люди, и солнце светит, а вы в карман лезете.
4: О, ну, все так делают.
5: Как все? Мне кажется, редкие единицы вот так вот по чужим карманам-то.
4: Да-да-да-да. Но это мой карман.
5: Ошибаетесь. Это мой карман, потому что он находится в моих брюках.
4: То есть, как это в ваших? Карман в моих брюках.
5: Тихо, тихо, вы привлекаете внимание. Тихо, это не в ваших интересах.
4: Можете сами проверить и убедиться.
2: Да, можете сами проверить и убедиться.
3: Много разных вариантов было, от бриллиантовой руки до полицейской академии.
2: Да, блондинка за углом. А мы загадывали, будьте моим мужем.
3: Да.
2: Абонент с номером 8-917-969-64 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на фестиваль «Легенда», который пройдет в эти выходные ДК Горбунова.
3: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 24 минуты в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо», копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
3: В эфире специальная рубрика нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Его участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: Нашего следующего героя зовут Игорь. У него кейтеринговая компания. Заказы принимает заранее, согласовывает меню, количество гостей, стоимость, и клиент вносит предоплату. Раньше для этого Игорь отправлял банковские реквизиты и ждал перевода.
3: А потом заметил, чем сложнее человеку заплатить, тем чаще приходится напоминать об оплате. Поэтому Игорь решил, что платежи стоит принимать не так, как удобно ему, а так, как удобно клиенту.
2: Теперь для дистанционной оплаты он отправляет платежную ссылку. А если уже на мероприятии заказчик решает добавить блюдо или продлить обслуживание, можно рассчитаться на месте через мобильный терминал.
3: Правило Игоря простое и работает эффективно. Не заставляй клиента думать, как вам заплатить. Предоставьте ему максимально широкий выбор.
2: Игорь, как и другие герои наших эфиров, тоже участвует в акции программы «Сбербизнес Спасибо». В ней Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам. У вас тоже есть возможность присоединиться. Акция действует до 31 октября 2026. Дерзайте. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. «Сбербизнес Спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. «Сбербизнес Спасибо» – привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
18: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
19: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
18: Обслуживаться у вас можно?
19: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Да что вы заработали?
21: Что?
20: А что?
21: Перевозки – это задача со звездочкой.
22: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
23: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
22: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
24: и Игорь Паньков.
0: Подъемники. На нашем радио.
25: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 37 минут в столице.
26: У нас тут временно перестали работать сообщения, поэтому мы сейчас с нашими коллегами из технического департамента разбираемся. Не пугайтесь. Сейчас все должно заработать. А пока новость, Александр. Вам она, для вас она не очень актуальна, но многие, наверное, поспорят сейчас родителям. Дешевле всего собрать школьника к 1 сентября можно в Волгограде, а дороже всего в Москве. Меньше всего среди исследованных городов тратят в Волгограде 15 200 рублей. И в Уфе 15 300 рублей. Самые высокие расходы зафиксировали в Москве 21 000 рублей на ребенка, что на 9% больше, чем годом ранее. В Петербурге сумма достигает 19 400 рублей, в Красноярске 18 500. В среднем школьные расходы в миллионниках выросли за год на 10%. Больше всего в Воронеже, Челябинске и Перми. За 7 лет школьные сборы подорожали в 2,5 раза, в зависимости от города. Наиболее быстрый рост пришелся на 2021-2023 годы. В этом году кредит на подготовку ребенка к школе взяли 9% родителей против 5% в 2025 году. Ну, я не знаю, что можно за 15 тысяч рублей, если мы говорим о полноценной подготовке. То есть одеть, обуть, купить все принадлежности и так далее.
25: Ну, а если первый раз в школу идешь, то, наверное, все действительно очень непросто. А если, допустим, ты уже в какой-нибудь пятый класс переходишь, допустим, я же могу с рюкзаком с прошлого года идти.
26: С рюкзаком может быть, но вот как раз в этом возрасте дети так активно растут, что тебе нужен будет и там спортивная форма новая, и учебная форма, и не одна, да, а сменная должна быть. Ну и соответствующие там другие расходы.
25: Вообще, ну, это, конечно, дикость, когда люди берут кредит да, на то, чтобы ребенка одеть. Это, ну, никому не стыдно за такие данные.
26: 8:40 в Москве практически уже. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва, УКРН 127-00-132-195.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
9: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетного кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2160 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Пьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 48 минут в столице.
2: Хотелось еще раз вам напомнить, что лето заканчивается, если вдруг вы давно в календарь не смотрели, и закончится оно грандиозным рок-фестивалем, легендарным под названием «Легенда». В ДК Горбунова три сцены. Мы, ведущие тренер-шоу «Подъемники» на главной сцене, и наши любимые артисты. Помимо легендарных артистов, будут еще и молодые артисты.
3: А можно... кто из молодых будет?
2: Саш, можно зайти на сайт фестиваля и посмотреть, чтобы сейчас никого не обижал.
3: Да, можно, просто для
2: часто
3: себя.
2: Часто артисты говорят, почему вы это название читаете, а это не читаете. Если уж читаете список артистов, читайте его весь.
3: Mm.
2: Поэтому на сайте можно изучить. Я знаю, что будет три сцены. Одна внутри до горбушки, одна, собственно, на парковке, самая большая, главная, и во дворе.
3: Обычно читают легендарные имена и говорят, и другие.

0: стеклянные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы застеклим. Выполним отделку. Утепление бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. Окна СОК. Просто позвоните. 260-20-60.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум-сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем практически решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты, источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации будет точно реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках. А необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку Воронежа, гимнастку Ангелину Мельникову, с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей, 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больших средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов сборной число желающих заниматься гимнастикой выросло. Александр Гусев поблагодарил Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Выпускник программы «Герои земли Воронежской» Игорь Лысенко назначен заместителем министра труда и занятости населения Воронежской области. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил, что во время стажировки в Минтруда Игорь Лысенко проявил ответственный подход и искреннюю включенность в социальные вопросы. «Полковник запаса, человек с богатым опытом, знает цену слова и делу, уверен справиться с задачами, особенно по трудоустройству ветеранов СВО», написал Александр Гусев. Выпуск программы «Герои земли Воронежской» состоялся в июле. 20 ветеранов СВО почти год изучали госуправление, а большинство уже получили назначение. Начальник управления госавтоинспекции по Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов покидает свой пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главного управления МВД. Дата официальной отставки не уточняется. Евгений Шаталов служит в органах внутренних дел с 1995 года. В ноябре 2015-го стал начальником областной госавтоинспекции. Есть ли уже новый кандидат на освободившуюся должность и кто, возможно, будет временно исполнять обязанности руководителя управления, пока не сообщается. Последние трех новых почетных жителей Воронежа избрали на очередном заседании Гордумы. Ими стали депутат регионального парламента, ветеран боевых действий, кавалер трех орденов мужества Александр Воронцов, директор школы номер 28 Михаил Хуторецкий, его коллега, руководитель образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор. Соответствующее удостоверение красной лентой им вручат по традиции на торжественной церемонии в День города, который в этом году будут отмечать 12 сентября. В парламенте отметили тот факт, что звание почетного гражданина присваивают двум директорам школ, говорит о важности профессии педагога и показывает молодым специалистам дополнительные перспективы. Это были новости региона.

0: сделано в России.
1: «Быть богом» осталось 7 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 27 августа. 27 августа. Последние дни уходящего
3: хочешь
2: лета.
3: Хочешь нагнетать уже? Я же сам себе поймал на мысли, что вот это так не работает. Как только родители. Ну, школьники, наверное, нас вряд ли слушают, а родители школьников, наверное, их напрягает.
2: Слушай, не первый год заканчиваются каникулы летние. Да?
3: Вот ты когда стал взрослым человеком, магия же прошла вот это 1 сентября, ну, когда тебя это беспокоило. Только когда уже дети, школьники, тогда ты начинаешь дергаться.
2: Ну, а почему оно должно сейчас меня дергать?
3: Ты с удовольствием шел в школу?
2: Конечно.
3: После летних каникул.
2: Потому что это была возможность, тебя же куда-нибудь увозили, ты был в лагере или еще где. И... увозили от друзей, а тут вы встречались. Еще была у нас такая фишка. Нам было безумно интересно, что к нам придут кто-то новенький. Да,
3: да, да, есть такая
2: история. Это было так, ну, просто мы их почему-то ждали.
3: Ну, причем девчонок.
2: Девчонок и пацаны у нас. У нас не было такого, чтобы там кто-то кого-то гнобил сильно. Было все в рамках. Сегодня, наверное, за это будут ругать. А тогда все было в рамках.
3: Слушай, сейчас хватает ужасных и жутких историй.
2: Да, я понимаю. Школьных. Я понимаю. Раньше их хватало. Меня самого травили в школе, когда все развалилось.
3: За что?
2: Ну, я пришел в пионерском галстуке, а пионерскую организацию отменили. Меня высмеяли. Типа, а я просто... Потому что я был представителем совета дружины, я просто его... Ну, автоматически надел. И вот с тех пор, то есть меня бы снять, да и все было бы нормально. С тех пор я сказал, а так, получите. Я его носил до конца, мне потом говорили, типа, что я сумасшедший и так далее. Но я его носил, пока школу не закончу.
3: Давайте погадаем, Александр, по какой книге?
2: Александр Дюма.
3: Дюма.
2: Прекрасный Александр Дюма.
3: Итак, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем. А пока давайте почитаем проблемы, которые уже пришли к этой минуте. Хочу стать блогером. Надоело работать на заводе. Смотрю на людей плюс-минус моей профессии, как они ведут блог, как они живут, и мне кажется, что у меня тоже получится.
2: Ну, а блог-то про что?
3: Ну, если он смотрит на людей...
2: Про завод?
3: Да.
2: А, ну тогда дерзайте. Сейчас
3: может
2: очень
3: быть,
2: много...
3: не про завод, может быть, просто про конкретно профессию там.
2: Нет, сейчас очень много таких блогов. Я подписан на одного парня, он сокрушается, что у него золотые руки, он делает там из металла вообще с нуля всякие там, ну, не... чтобы правильно, не только мангалы, но и какие-то, короче говоря, вещи для дачи, там, я не знаю, как это называется, ну, неважно, короче говоря, делает своими руками, варит, и говорит, а почему я не могу позволить себе новый автомобиль? Почему это вот я делаю, а никому не интересно? Подписчиков у него там куча. Я ему даже написал, просто оставь номер телефона, пусть тебе скидывают по 100 рублей.
3: Есть такие закрытые каналы, где ты покупаешь подписку, там, 100, 200, ну, неважно, 1000 рублей. Ну, и, ну такой закрытый клуб, да. Попробуйте, только имейте в виду, что это отнимает очень много времени. Люди в интернете злые, если вы ранимый человек.
2: Ой, да не в интернете злые, господи, ну, Игорь.
3: В интернете особенно смелые.
2: Ну, естественно, тебя никто
3: нужно
2: не
3: быть
2: видит.
3: К этому готовым.
2: Сразу-то не прилетит.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Гадать будем очень скоро, поэтому ждем ваши проблемы, все, что у вас наболело, накипело. По Александру Дюма.
3: Заказали кухню. Сами выбирали палитру цветов, заплатили 2,5 миллиона рублей, а по цвету не подошла. Как быть?
2: За кухню 2,5 миллиона да. рублей? А как вы цвет выбирали?
3: Я не понимаю. Дают вот такой веер из цветов. Ты, наверное, выбираешь.
2: Ну, я понимаю, как мы не подошли.
3: Ну, не знаю, может быть, освещение такое было, когда смотрели. Может быть, Саш, я тут не специалист. Но бывает такое, не угадал с цветом.
2: Просто я к тому, что кухня за 2,5 миллиона не может не подойти. Поэтому поменять что-нибудь, да и все. Ну, шторки повесить другие.
3: Кажется, да, что это какая-то сумасшедшая цифра. Можно было квартиру раньше купить за такие
2: Игорь,
3: деньги.
2: Кажется, это сумасшедшая цифра. Давайте не будем. Знаешь, это вот...
3: Ты давно кухню покупал?
2: Ну, сколько? Год назад.
3: Ну что, вот ну, где-то в районе миллиона?
2: Год назад я покупал кухню. Я тебе просто говорю, ну, давай мы не будем. Ну, стоило, да. Ну, просто не надо говорить, что это заоблачные цены. Это не заоблачные цены, это заоблачные цены.
3: Нет, я не говорю,
2: так
3: что это не
2: так же мы привыкли к автомобилям за 5 миллионов, вот, понимаешь?
3: Я тебе говорю о том, что... Сейчас...
2: Поэтому не надо. Это просто переоценка.
3: Так что делать людям?
2: Ничего не делать, что? Шторы поменяйте. Стулья другие.
3: А, ну если кухня уже за такие деньги встала,
2: я
3: то
2: тоже не понимаю,
3: красьте что? Все остальное.
2: Ну да.
3: И вписывайте в интерьер.
2: Стулья можно вообще не покупать, их просто эти чехлы другие купить другого цвета. Я не знаю, какие у вас стулья просто. Но все можно придумать.
3: Сын не хочет идти в 6 класс. Просто не хочет в школу идти. Как заставить? Это у него такой синдром, не синдром, а это такое сейчас состояние. Каникулы заканчиваются, лето. Просто настроение. Всех бывает. Тянется потом. Предложить ему альтернативы какие-нибудь.
2: Я, вы знаете, могу сказать только одно. Вот я раньше не мог сказать, что я не хочу в школу. Я мог об этом подумать. И там с пацанами вот об этом поговорить. А дома я не мог сказать, не хочу в школу. Там было все понятно, все строго. Встал, умылся, зарядка, уроки должны быть сделаны, собрался, все должно быть аккуратно. Я не мог идти как вот...
3: Еще зарядку с утра делал?
2: Да. Ну, как рвач. Как говорил мой дед.
3: Хорошо, ты хотя бы в старших классах с пакетами ходил в школу?
2: Ну, ходил, конечно. Когда все ломалось, конечно, ходил. С дипломатом этим безумным. Помнишь, такой пластмассовый дипломат?
3: Пластиковый. Ну, и вот уже начиная с 10 класса ходили.
2: Как-то назывался, знаешь, такие мыльница.
3: Маленькие пакетики Невея были. Вот. И туда просто один учебник, одну тетрадку.
2: Это считалось, самое страшное, что это считалось модным.
3: Ну, это не считалось модным, это просто так все ходили, и ты ходил. Ну, то есть носить сумку или рюкзак, и все учебники уже как-то было неправильно. Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите. По Александру Дюма сегодня гадаем.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
13: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
21: Да что заработали?
22: Что?
21: А что?
22: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
24: Так, дорогие друзья, 9 часов и 37 минут в столице.
25: Устал стоять в очереди за бензином. Хочу поменять машину и купить дизель. Знакомая отговаривает. Может быть, вы что-то посоветуете?
24: А вы знаете, у меня было такое ощущение сегодня на дорогах, что вернулись автолюбители. Как будто бензин дали всем. Хотя я вчера видел в очереди в Москве, когда проезжал. Но было ощущение с утра, что всем дали бензин.
25: А у каршеринга, кстати, нет проблем с бензином?
24: Ну, нет. Ну, наверное, нет. Может быть, и есть, они как-то его решают.
25: В смысле, вот ты, у тебя не было проблем, чтобы взять машину у каршеринга?
24: Не было. Берешь вообще, не стоишь нигде. И не думаешь ни о чем.
25: Так, следующая проблема. Хочу заняться необычным, каким-нибудь необычным видом спорта, но пока не придумал, каким. Может быть, вы посоветуете проблему у людей?
24: А вас тянет на что-нибудь тянет вообще? Ну, я не знаю, может быть, вы хотите...
25: Хобби-хорсинг? Или это не спорт?
24: А что такое? А, на лошади воображаемой?
25: На палке, да. Воображаемой лошади, да.
24: Слушайте, сейчас, вы знаете, я тут прочитал... Новость о том, что в этом году в России резко вырос процент продажи велосипедов год к году. То есть в процентном выражении на 82% вырос. И сейчас какой-то идет бум велосипедный. А чем это плохо? Тем, что ты, допустим, ну, если ты сам не можешь ковыряться в своем велосипеде, элементарно там почистить цепь, звезды, смазать его, подтянуть спицы, то вот это ТО, оно может затянуться на неделю и больше. Потому что мастерских просто не хватит. Ты меня слышишь?
25: Да, я тебя слышу, я задумался.
24: Ну, вот. Сейчас, тем более, конец сезона. Я думал, знаешь, бум сейчас пройдет, и где-нибудь зимой его сдать на ТО.
25: Как бороться с дворниками, которые утром собирают листву? Бесят, спать не дают.
24: А то, что они гудят в эти, как он называется, в пылесос наоборот. Дуют на листья, чтобы они улетали на газон. С дорожки.
25: Ну, а с другой стороны, когда им еще это делать?
24: Не знаю. Не знаю, когда. Но когда люди, понимаешь, вот когда делают асфальт, я-то не понимаю, почему в 5:30, в 6 утра, когда люди едут на работу, они перекрывают дорогу.
25: Ну а когда еще?
24: Ну не знаю, когда. Ну, вот
25: всегда люди куда-то едут.
24: А вот я вчера вечером проезжал это место на велосипеде, они стояли, отдыхали.
25: Я думаю, что они ночью делают, просто заканчивают там, не знаю, в 7 утра.
24: Ну так пусть заканчивают в 5 утра. Ну а как проехать, скажи?
25: Ну а как дорогу, как доделать дорогу?
24: Ну вот, да, просто... не интересно это никому.
25: Всегда куда-то будет кто-то ехать.
24: Должно быть удобно всем. Понимаешь?
25: 9:40 в Москве.
24: Доброе утро. А не тем, кто только делает.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов 47 минут в столице.
3: Пока у нас технические сложности, разбираемся тут, погадаем без телефонного звонка. Но проблема следующая. Бывшая уже 4 раза писала краской матерное слово из 3 букв на капоте моей машины. Так. По камерам видел. Заявление не пишу, надеюсь, что возьмется за голову. Как быть? Погадайте без эфира, пожалуйста.
2: За чью голову она должна взяться? За свою?
3: За свою.
2: Вот так вот?
3: Давайте, Александр, сегодня 27 число, 8 месяц, 27 страница, 8 строчка снизу пусть будет.
2: Вы уверены?
3: Итак, бывшая 4 раза уже...
2: Обсуждать как-то будем или нет?
3: Ну, тут куда обсуждать? Давай сначала строчку, а потом добавим что-нибудь от себя. У нас минута буквально. Итак, бывшая уже 4 раза писала матерное слово из 3 букв на капоте моей машины. Возьмется она за голову или нет?
2: Нет, друг мой, сказал Кадрус.
3: Ну, так. Ну, один раз, ладно, там, на эмоциях. Два, ну, хорошо, но три это уже и четыре.
2: Ну, если вы спрашиваете, возьмется ли она за голову, не возьмется. Я просто не понимаю, что вы имеете в виду, остановится она или нет. Наверное, это вы имеете в виду. Ответ вам, нет, друг мой, сказал Кадрус.
3: Ну, вообще, конечно, эта история не единичная, когда бывшая портит автомобиль именно, зная особенность, человек к нему привязан, дорожит.
2: В этом смысле, конечно, жалко автомобили, потому что есть произведение искусства, я не знаю, какой у вас автомобиль. Ну, вот. И он, конечно, не виноват.
3: Но она, интересно, легко стирается, та краска, которую она пишет, это слово из 3 букв или нет?
2: Она краской пишет?
3: Ну, я так понимаю, что краской, да. Надеемся, что перестанет это делать. 9.50 да. В Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус.

0: презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские военные нанесли новые удары по украинским портам и целям в Одесской области. Как сообщила Минобороны, в городе Личевка поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов и цех по производству селитры для обеспечения потребностей ВСУ. В портах Одессы и Черноморск целями стали 24 хранилища с имуществом военного назначения. В порту Рени поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также в Одесской области поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Среди пропавших без вести после схода «Селя» на границе Китая и Непала есть граждане России. Как сообщило российское посольство в Пекине, по последним данным местных властей, два россиянина числятся пропавшими без вести. Местонахождение еще трех россиян предстоит выяснить. Стихийное бедствие на границе Непала с Китаем произошло накануне. Китайские СМИ сообщили о трех погибших. Идет поиск еще 558 человек. Власти Непала заявили, что без вести пропали более 800 человек, из них почти 600 – это иностранцы. Рыба почти полностью погибла из-за паводков в Тюменской области. Как сообщили в аппарате Комитета Госдумы по экологии, представители рыбного хозяйства и Российской академии наук подтвердили, что в Туре и Тоболе рыба полностью утрачена. Частично в Иртыше, Тавде и Исете. Кормовая база утрачена на 95%. Отмечается, что на естественное восстановление популяции рыбы уйдут годы. Ранее сообщалось, что в реках Тура и Тобол во время паводка в воду попало большое количество органических веществ, что в совокупности с жаркой погодой привело к критическому дефициту кислорода в воде. Несколько правил проведения рентгенологических исследований поменяются в России с 1 сентября. Это следует из приказа Минздрава. Согласно изменениям, теперь в частной клинике можно будет пройти магнитно-резонансные исследования без направления лечащего врача. Кроме того, результаты исследования внесут медицинскую документацию пациента. При проведении рентгенологических исследований теперь также допускается применение медицинских изделий с искусственным интеллектом. Родителям напомнили об опасных привычках детей. Способствовать развитию у детей хронических заболеваний и ухудшению здоровья могут неправильное пищевое поведение, недостаток физической активности, чрезмерное увлечение гаджетами и несоблюдение режима сна и отдыха. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный педиатр Москвы Исмаил Османов. По его словам, одна из главных задач родителей – не только объяснять детям, что полезно, а что вредно, но и показывать личный пример. А популярный канал «Радио.НС» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 27 августа. Сегодня у нас... четверг.
2: Давайте посмотрим четверг. Календарь. Давайте перед тем, посмотрим, как сыграем в «Кто кого». День российского кино сегодня. Всемирный день озер. Международный день бокса. Всех причастных поздравляем с праздниками. Также в 1955 году вышел в свет первый экземпляр книги рекордов Гиннесса.
1: Mm-hmm.
2: Продемонстрирована первая система цветного телевидения, пригодная для практического применения.
1: Так.
2: Ну, вот так, Александр. Ну, у нас...
1: Да, у нас сегодня розыгрыш термокружки. Суперлегкая и компактная термокружка черного цвета. Объем 500 мл. Управление одной рукой. Герметичная и красивая. Подходит для автомобильных подстаканников и велосипедных держателей. Вот так вот. Термос. Марка, ставшая легендой. Весь мир называет термосы именем этого бренда. Для офиса, пикника и экспедиции идеальная модель ждет вас на сайте официального представительства «Термос» в России. Термос.ру. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы.
2: Давайте столкнем две категории граждан. Тех, кто ест за рулем, ну вот прям берет с собой завтрак, обед, ужин. Против тех, кто не ест. И вообще в машине у кого запрещено есть. Автомобилисты сегодня будут с нами играть. Угу. Есть же такие, которые воду даже не запрещают
1: пить. Да. Да. Стелят бумаги под ноги.
2: И не только там в межсезонье, бумагу, когда грязно.
1: Да-да, всегда стелят.
2: Итак, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Реклама на 107FM.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Гудбон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10 часов и 11 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте играть.
3: Алексей, ест за рулем.
2: Ест за рулем. Леша, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну и что вы едите? Вы сейчас едите за рулем, вот сейчас, в данный момент?
4: Нет, на данный момент нет. Но у меня вот лежит пряник, стоит стакан с кофе.
3: Пряник и кофе.
2: Пряник и кофе. Вкусно, кстати.
3: А еще если сливочного масла добавить, на пряник. А вы делали бутерброд из пряника, как из печенья, только из пряника?
2: Нет, не делали.
3: Ты либо его сам разрезаешь пополам, либо два пряника берешь, и между ними сливочное масло.
2: Первый раз такое слышу.
4: Пряник разрезали, да, в детстве было такое.
2: Ну, понятно. Вы откуда, из Брянской области?
4: Нет, из Москвы.
2: Понятно.
3: Давайте, ну, отвечайте спросите на вопрос. Сегодня нечетное число, значит...
2: Спросите у родителей, откуда у вас
3: преимущество.
2: Задолго до изобретения термоса люди хранили еду и напитки в домашних ледниках в погребе. Какая там была температура? Я уж не знаю, как это выяснили, но какая? 0 плюс 4... 6-8 градусов, 8-10.
4: Я думаю, 6-8 градусов.
2: Правильный ответ – 0 плюс 4. Температура в таких погребах была практически как в современных холодильниках, а в отсеках для глубокой заморозки могла доходить до минус 10 градусов. Какой из этих предметов, сегодня, кстати, нечетное число, преимущество вашего, у вас преимущество. Какой из этих предметов устроен по тому же принципу теплоизоляции, что и термос? Электрическая грелка, колба для жидкого азота или керамическая кружка?
4: Первый вариант.
2: Это второй вариант. Колба для жидкого азота. Сосуды для хранения жидкого азота тоже имеют двойные стенки с вакуумом между ними. Ну и последний вариант, соберитесь. Почему перед заливкой горячего напитка термос рекомендует ополоснуть кипятком? Чтобы убить бактерии, чтобы прогреть внутреннюю стенку и снизить потерю тепла в первый момент, или чтобы проверить герметичность?
4: Второй вариант.
2: Да, если залить кипяток в холодный термос, часть тепла уйдет на нагрев колбы. Предварительный прогрев продлится хранение напитка горячим. Поэтому, чтобы прогреть внутреннюю стенку и снизить потерю тепла в первый момент, нужно, рекомендую, ополоснуть кипятком. Ну что ж, вашему сопернику нужно ответить теперь на два вопроса. Да. Шансы все равно есть.
3: Пожалуйста, те,
2: у
3: кто...
2: вас шанс потерять термос, а у второго игрока выиграть.
3: Кто не ест за рулем, в вашу очередь отправляйте имя и контактный телефон.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Что, ничего не едим в машине. Остановились, вышли, поели, и проблем нет. Сара нам написала. Сара, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: А это ваше правило или вашего мужчины? Обычно мужчина этим славится.
4: Нет, это мои правила. А. Но уже они общие.
3: Уже общие, понятно. У вас задача следующая. Вам нужно на два вопроса правильно ответить, чтобы победить.
2: А если ребенок скажет, мама, умираю?
3: Остановились, поели.
2: А. Хорошо. Какое слово произошло от того же греческого корня, что и слово термос? Термометр, телефон или телескоп?
4: Ну, наверное, термометр тоже с теплом связан.
2: Греческое слово терме означает тепло. От него произошли слова термос, термометр, термостат, термальный и многие-многие другие, да. Вам нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Почему внешняя стенка термоса остается прохладной, даже если внутри кипяток? Из-за вакуума, который не проводит тепло, из-за специального охлаждающего слоя или потому что кипяток быстро остывает?
4: Думаю, специальный, вот что-то со специальным слоем.
2: Нет, не со специальным. Из-за вакуума, который не проводит тепло. Вакуум блокирует теплопроводность, поэтому тепло не передается внешней стенке.
3: Последний шанс.
2: В Сибири охотники закапывали убитую дичь глубоко в снег и сверху насыпали толстый слой опилок или веток. Даже в оттепель мясо не портилось. Вопрос. Почему? Потому что снег и укрытие создавали стабильную температуру около нуля, как в камере холодильника. Ветки выделяли смолу, которая консервировала мясо. Или снег под опилками превращался в лед и замораживал мясо еще сильнее.
4: И главное, все подходит.
2: Очень сложный вопрос.
4: Надо же так, да, такой вопрос придумали.
2: Я бы на вашем...
4: Ну, первый выберу.
2: Выберите трудно, первый.
4: Трудно.
2: Выберите
4: подходит.
2: Первый. Выбрав первый, вы можете проиграть. В курсе, да?
4: Ну, конечно, в курсе.
2: Снег и укрытие создавали стабильную температуру около нуля, как в камере холодильника. Абсолютно правильный ответ.
4: Правильно.
2: Мы вас поздравляем. Ну, вы только что забрали. Вы
3: Сара.
2: Только что забрали.
4: Спасибо большое.
2: Термокружку, суперлегкую и компактную, черного цвета, объем 500 мл, для держателей велосипедных подходит и для автомобильных подстаканников. Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике только на официальном сайте termos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос.Рус». УГРН 515-774-608-73-95, Москва.
3: Александр,
2: что?
3: Мне кажется, тебе нужна кружка для велосипеда.
2: Мне нужна кружка для велосипеда, да. Еще просто... для бассейна.
3: А для они разные?
2: Ну, могут быть
3: одинаковые.
2: А в бассейне
3: тебе зачем кружка?
2: Ну как, пить специальную жидкость. Для выноса.
0: Подъемники на нашем радио.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
2: ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 187-200-132-195.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 37 минут в столице. Наша любимая рубрика, связанная с Алисой AI.
2: Да, мы дали задание Алисе AI объяснить текст песни «Не сейчас» группы Кипелов. Иногда простые слова требуют пояснения. Иногда люди даже не задумываются, о чем им нравится. Они даже могут петь песню, но не понимать смысл этой песни. Вот для этого мы и придумали рубрику «Алиса AI». Но здесь, казалось бы, и кажется все очевидно. Смысл песни. Это гимн свободе и жизни на пределе возможностей. Лирический герой, словно байкер, мчащийся по ночному городу. Он не хочет увязать в трясине будни, поэтому выбирает скорость и риск. Смерть неизбежна, но главный посыл — не сдаваться и жить полной жизнью прямо сейчас, отодвигая финал на потом. Это призыв успеть сделать все задуманное, пока горит твоя звезда. Интересный факт, кстати.
1: Да, давайте.
2: У меня, у песни есть две официальные гитарные версии. При первом издании альбома «Реки времен» соло играл гитарист группы Rage Виктор Смольский. А в переиздании в 2007 года партию заново записал уже новый участник группы Вячеслав Молчанов. К этому переизданию также прилагался клип на песню. Вот такая история, очередной гимн всем любителям свободы и скорости.
1: Да, дорогие друзья, вы тоже можете обратиться к Алисе AI и дать ей задачу, поставить задачу, и она вам ответит на все ваши вопросы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 48 минут в столице. Всем здравствуйте. 27 августа сегодня. Последние летние деньки. До 20 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Переменную облачность.
3: Я вот смотрю. Последний четверг лета.
2: Последний четверг лета.
3: Пятница.
2: Последний четверг лета, последняя пятница. Сейчас сегодня каждый день праздник. Как последний. Ну, в смысле, последний есть последний. В этом году. Что ж тут такого? Хочешь сказать, что это штамп? Ну, ради бога, к этому можно относиться как угодно. Кто-то относится к этому весело, задорно, как к празднику, а кто-то вот гудит, ну, зудит.
3: Ты знаешь эту поговорку про то, что были бы деньги, и лето будет круглый год?
2: Господи.
3: Поэтому не все так внимательно смотрят
2: какая
3: на
2: пошлость, а? Ну, календарь. Зачем вы так? Я не понимаю. Завтра, кстати, последний день лета, когда мы с вами работаем вместе, вдвоем.
3: Ян в отпуске до конца недели, и в понедельник она уже будет в эфире. А в субботу и воскресенье встретимся на фестивале «Легенда в Горбушке».
2: Да, ждем вас.
3: Все, счастливо, до завтра, берегите себя.
2: Любим вас.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко».

0: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации точно будет реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках, а необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку Воронежа гимнастку Ангелину Мельникову с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей, 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больше средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов в сборной выросло число желающих заниматься гимнастикой. Александр Гусев поблагодарил Ангелину Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Выпускник программы «Герои земли Воронежской» Игорь Лысенко назначен заместителем министра труда и занятости населения в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил, что во время стажировки в Минтруда Игорь Лысенко проявил ответственный подход и искреннюю включенность в социальные вопросы. Полковник запаса, человек с богатым опытом, знает цену слов и делу, уверен, справится с задачами, особенно по трудоустройству ветеранов СВО, написал Александр Гусев. Напомним, выпуск программы «Герои земли Воронежской» состоялся в июле. 20 ветеранов СВО почти год изучали госуправление, большинство уже получили назначение. 3 новых почетных жителей Воронежа избрали на очередном заседании городской думы. Ими стали депутат регионального парламента, ветеран боевых действий, кавалер 3 орденов мужества Александр Воронцов, директор школы номер 28 Михаил Худорецкий и его коллега, руководитель образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор. Соответствующие удостоверения и красные ленты вручат им по традиции на торжественной церемонии в День города, который в этом году будут отмечать 12 сентября. В парламенте отметили тот факт, что звание почетного гражданина присвоили 2 директорам школ, говорит о важности профессии педагога и показывает молодым специалистам дополнительные перспективы. И в завершении выпуска: минувшей ночью в небе над 2 городскими округами и 6 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Ученые назвали идеальный график отдыха для мозга. Пирамида отдыха, вот такая вот формулировка. Подоплека серьезная. Говорят, что концентрация человека держится 60 минут, но дальше мозг отключает фокус. Пирамида отдыха выглядит следующим образом. Базис – это паузы по 5 минут каждый час. Вечером час без экранов. Перед сном раз в неделю сутки полного офлайна. Ну а дальше на вершине пирамиды отпуск. Оговорочка, как говорится, правильная. Ну а шагать по пирамиде отдыха, конечно же, нужно под музыку, под нашу музыку.

0: Реклама на 107 FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473. Маяковский!
4: Наш СОПКОР, наш Карин Баринова сейчас прямо где-то там застряла в центре Северного моста, говорит. Я ей ау-ау, Карина, ау-ау. Она не ау. Но решили, что надо все-таки рассказать, что там творится, что делается среди центра города нашего. Карина, привет тебе.
5: Ой,
4: что-то у тебя там такое громкое, невозможное. Рассказывай обстановку. Это же всем интересно, мне кажется. Ехать в ту сторону, как мы поняли, уже не стоит. Что происходит?
5: Нет вообще ничего увлекательнее, чем провести примерно час жизни в пробке перед Северным мостом, если вы едете в сторону Воронежа, ну, приблизительно от магазина «Метро». Оказалось, что на мосту есть авария, которая никаким образом не бьется по навигатору. По моим ощущениям, я въезжала туда лет на 10 моложе.
4: Так, дорогая, я уже боюсь увидеть, что же предстанет, когда, надеюсь, ты все-таки доберешься до студии.
5: Ну, допустим, старец придет в эфире, возможно, с клюкой. Это буду я. Я тебе представлю, чтобы ты меня узнал, пароль Карина Баринова. Ну, на самом деле ситуация-то неприятнейшая. Я стояла в машине, наполненной бензином, мне повезло. А ведь кто-то, возможно, подумал, я сейчас быстренько махну через Северный мост, там где-то рядом неподалеку есть заправочка, и вот этому человеку сильно не повезло. Я вообще хотела, но потом поняла, что этим можно нарушить закон, сказать всем, кто сейчас стоит на Северном мосту и слушает 107 FM, немножечко посигналить. Просто запрещено законом.
4: Безнаказанно не останется.
5: Да, да, мы с нашими могли там начать дружить вообще, создавать семьи. Возможно, у кого-то уже в этой пробке взяли бы и родились дети. Я не знаю.
4: Я думала, ты скажешь сейчас, у кого-то в этой пробке взяла бы уже интервью. Он бы нам рассказал, как он живет в этой пробке, что он чувствует. А ты сразу про детей.
5: Ну, видишь, как бы, видимо, процесс создания детей мне нравится немного больше, чем брать интервью. Но я не определилась. Я уже из этой пробки на самом деле выехала, поэтому скоро буду в эфире. Всем остальным желаю крепить. Рано или поздно она закончится. Просто в конце Северного моста по дороге в Воронеж есть авария, которую сложно объехать.
4: Но свет в конце тоннеля уже виден, как мы помнили. То есть оптимизм присутствует в твоем голосе.
5: Оптимизм присутствует, да, потому что я сложный участок уже проехала. Ну да, опоздала на работу. Ну, возможно, сейчас как-то...
4: Заодно и поработала по телефону.
5: Ну да, да.
4: Все.
5: В общем, до встречи в эфире. Кто на 107.FM. О, кстати, крепитесь и пишите нам в личные сообщения сообщества нашего радио Воронеж. ВК, были вы там сегодня одновременно со мной или нет?
4: Хорошая мысль. Приветствуется всячески. Ждем тебя, ждем всем, всех сообщений. Ну, а тем, кто в пробке, удачи, удачи. Вот как говорится, да, пробки в баре и пробки на дороге. Но какая разница?

Нужно идти на другую планету за йогуртами и хлебом. Вон у одного получилось, попробуй ты тоску свою обнули. Ведь если смотреть реально, воздух вокруг тебя — это тоже небо. И прямо сейчас ты стоишь ногами на самом краю земли. Это все твое одиночество, емкое, как мацу у басё. Можно любить, можно не очень, если не хочется. Знаешь, да в принципе можно все.

0: Маяковский.
1: Ну что это?
2: Спуталось. Смотри, мы хотели про день такой рассказать, а день такой перекрылся вообще всем на свете другим.
1: Серьезная информация, вообще очень важная. Так более того, да какие вы умнички вообще, целуем ручки. Говорю им еще в дороге, пожалуйста, присылайте свои сообщения, если кто-то тоже стоит на Северном мосту в пробке.
2: Где прибыла, кстати, наша.
1: Давеча была, да. И Артем нам пишет в личку, говорит, спасибо за информацию. Как раз находился на Остужевском кольце и скорректировал маршрут.
2: А? Вот, не зря все-таки ты в пробке простояла полтора часа.
1: Не зря я не Артем. Не зря я как бы вовремя не скорректировала свой маршрут. В общем, туда не суйтесь.
2: Уже хорошо. Полтора часа, правильно же я трактовала? Или больше даже?
1: Ну, что-то вот от Сомова мой автомобиль отбывал в 9.40. Вот в 11.30 я практически в эфире.
2: На проспекте Революции.
1: Да-да-да, все время я пробыла там.
2: Все время я пробыла на мосту.
1: На мосту. Красиво. Вообще, наша достопримечательность. Двухэтажный. По бокам у вас. Вода
2: как
1: плещется.
2: Ты видела, второй этаж над тобой был?
1: Не, ну что, я ж могу голову поднять. И могла... Там настолько было нечего делать, то есть это движение какое-то я приобрела все. Уже ближе к звонку с тобой, к созвону в эфире. А до этого-то я просто стояла. Там можно было выйти, не знаю, станцевать на капоте. Но это тоже уже как бы не в моем положении. Это не моя весовая категория, скажем так. Вот. А тогда... Все, значит, что
2: ну,
1: мы...
2: Мне кажется, давненько таких больших пробок, глубоких, далеких не было.
1: Я так точно не посещала их, да еще и чтобы в пределах города. Ну ладно, когда
2: ну, да,
1: там выезжаешь
2: на трассе,
1: на
2: какой-нибудь ага,
1: да, под выходной день. Угу. И то, там же обычно это все-таки нет-нет, да и как-то бьется. Ты можешь
2: движешься
1: найти...
2: потихонечку, помаленечку, но движешься.
1: Не, в навигаторе видно. А-а-а. Какие-то пути объезда там красным. А у меня сегодня вот
2: все
1: он
2: зелененькое.
1: Он меня обманул. Он говорит, желтенькое, так еле-еле нормально ехать будешь. Вот так вот мне прям как будто и сказал. А я ему возьми, да и поверь, наивная душа. А там что, там ловушка, там засада, там кошмар. В общем, в сторону Воронежа через Северный мост пока ехать не нужно.
2: Не движемся.
1: Хотя,
2: есть два других моста.
1: Да, кстати.
2: Но на всякий случай лучше все-таки объехать подальше.
1: Да.
2: Чернавский к вашим услугам. Новогрессовском, по-моему, уже ремонтируют одну полосу, но не факт. Обещали, по крайней мере, ремонтировать, но я что-то там
1: мне
2: давно не была в тех
1: не видно было.
2: Местах.
1: Я голову как бы повернула.
2: Не настолько ты далеко смотрела.
1: Да, да, да.
2: Все-таки
1: и
2: на реку.
1: Недальновидная. А ты представляешь, я еще смотрю в приметы сегодняшнего дня, они говорят, нельзя шуметь около водоемов. А я как бы, ну...
2: Громко говорила со мной по телефону.
1: Говорила по телефону, да, и что ж теперь?
2: И что будет? Последствия каковы? Знаешь, как в юриспруденции.
1: Спугнуть удачу можно. Так, тьфу! Я ее спугнул до того,
2: уже,
1: как.
2: Да.
1: Тоже мне.
2: Уже
1: не пугайте пуганых, как говорится. Мы что, сегодня день любителей бананов?
2: Но самое главное, сегодня день российского кино.
1: День российского кино.
2: А мы еще не вспомнили любимые кинофильмы.
1: Российские.
2: Наши и не только. Да, ну конечно.
1: Вот так вот навскидку прям.
2: Да ладно, все фильмы «Квартета И» уважаем.
1: Нормально.
2: Ну что, они зря, что ли, «День радио» снимали?
1: Ну, комедии бесконечные, подновогодние.
2: Ой, профессиональный фильм.
1: Фильм, да. Да-да-да. Все фильмы, которые идут под Новый год, обожаем сильно.
2: Не то слово.
1: Вот.
2: Я, кстати, загуглила, знаешь, рейтинг самых, как бы... Ой, какой загуглила рейтинг? Уже реклама.
1: Не, ну ты дело-то сделала.
2: Сделала.
1: Просто поговорим мы про него чуть-чуть позже. Мы сегодня все время идем с опозданием. Ну, так уж вышло.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
5: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
4: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Наша.
7: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте! Виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс. В еженедельной программе «Шоу дня». По будням с 12 до 16 часов.
8: Не пропустите. Все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации точно будет реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках, а необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, парламентарий рассказал главе региона о своей поездке в Ольховатский район, где в рамках поручений президента завершается реконструкция районного стадиона. На спортивный объект было выделено 76 миллионов рублей. Здесь можно будет проводить футбольные матчи и полноценно готовить будущих чемпионов по легкой атлетике. Еще одна важная тема встречи – сохранение объектов исторического наследия. Одним из значимых результатов совместной работы стало предотвращение разрушения дома Ростроповичей в центре Воронежа. Благодаря вашей принципиальной позиции и общественности процесс разрушения дома был остановлен. Сейчас идут реставрационные работы на фасаде здания. К октябрю мы должны увидеть результат, сообщил губернатору Евгений Ревенко. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку в Воронеже гимнастку Ангелину Мельникову с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей – 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больше средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов в сборной выросло число желающих заниматься гимнастикой. Александр Гусев поблагодарил Ангелину Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков рассказал участникам профильного лагеря «Орион. Зажигаем звезды» о том, как развиваются современные технологии и какую роль они играют в разных сферах жизни. На уроке школьники узнали, как работают системы искусственного интеллекта, где они применяются сегодня и какие перспективы открываются для тех, кто только начинает знакомство с миром информационных технологий. Встреча прошла в рамках всероссийского образовательного проекта «День цифры», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». День цифры знакомит детей и подростков с направлениями цифровой экономики, помогает развивать цифровые навыки и формирует интерес к сфере информационных технологий. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Извини. Так, ну что хотим, мы тем, наверное, вам озвучить, которую сегодня взяли в эфире. Ну тоже я зачем-то вот к этому взяла и прильнула, так говорю, мы, это Лена придумала. Это Лена, это она, покажем на нее пальцами.
2: Жуткую тему взяла.
1: Мне очень понравилось, кстати.
2: Да, о, да. Ну видишь, я польщена. Ну, короче, поскольку сегодня День российского кино, угу. Не то чтобы тема к нему привязана, но как-то напрашивалась, видимо, само собой.
1: Просто про
2: мне
1: кино захотелось поговорить.
2: Да, меня сейчас закидают всем, чем можно.
1: Там нет никаких отсылок, никаких ремарок.
2: В общем, хотели мы вас спросить, опять же, про абсолютно дурацкое кино, которое вы посмотрели, но почему-то вот, ну, можно сказать, что влюбились в него, и оно периодически возникает в вашей жизни вновь и вновь, и вы его опять пересматриваете, вновь понимаете, что оно, ну, прям скажем, не волшебное.
1: Для большого любителя.
2: Да, кино именно примерно с тем, с чем оно рифмуется, но не шедевр, короче говоря.
1: Кино-домино.
2: Ага.
1: Про это?
2: Оно. Вот. И тем не менее, вы все равно его смотрите, вы все равно как-то к нему привязаны. В общем, какая-то вот неизвестно почему. Собственно, есть ли такие фильмы, а что это за кино? Вдруг нам тоже надо? А вдруг мы тоже в них влюбимся? Ну и хоть какое-то объяснение, почему именно этот фильм вот так вот в душу запал и по жизни идет.
1: Ты знаешь, это ведь уже очень интересная тема, потому что вопрос о судье кто, да? Если мы берем рейтинги на различных платформах, здесь все как будто бы понятно, ладно, считаем их объективными. Но вот как было в моей жизни? Там определенный период, подростковый, «Пираты Карибского моря бесконечно, день и ночью на повторе». У критиков отзывы, наверное, хорошие. Ну, фильм популярный, скажем так. Моя мама каждый раз, заходя в комнату, говорила, ну, что ты смотришь? Нет, это вообще... Я говорю, мам, будешь со мной? Не, ну, это какая-то фантазия, мне вообще такое неинтересно, Карин, ну, просто нет. Потом, значит, от мамы мы переходим, не знаю, там...
2: Мама считала, короче, «Пиратов» дурацким кино.
1: Ну, вообще, «Пиратов» и все, что я смотрела, потому что это все какая-то фантастика. Ну, я не знаю, что и True Crime исключительно, возможно, нужно было подавать, потому что там не фантастика. Вот Каневский со своими программами. Вот это дело. Вот это я понимаю. Дальше я жила со своей подружкой в Москве, и мы с ней все время не сходились в мнениях на фильмы. Но мы даже не то чтобы ругались, но я уже не могу привести
2: примеры.
1: На телевизор
2: пополам делили.
1: Да, картины забыты. Но я говорю, ой, классно, как же это сделано? Вообще, фу, чушь, отстой, это просто невозможно смотреть. И, собственно, так же наоборот. Вот последний раз мы с ней из-за Клапка поссорились. Она говорит, мне жутко не понравилось.
2: Но она его посмотрела. То есть оценочное мнение имело не по критическим каким-то там статьям и выражениям.
1: Потому что у нее есть дети. Я говорю, а ты с какой планкой шла? Ты с чем сравнивала? Я говорю, ты же ждала Тарантино. Она говорит, нет, не ждала, но это не то. И юмор мне не понравился. Я говорю, да юмор, это лучшее, что там есть. В общем, опять во вкусах не сошлись, понимаешь? И вот так вот вообще...
2: Ну, надо сказать про Клопка, что ты со многими во вкусах не сошлась.
1: Я понимаю, мне вообще не стыдно.
2: Вот абсолютно поддерживаю. Ну и что? Угу. Это же тоже такое вот явление, когда все говорят «ай-фу, ай-фу». Ну, это вот ощущение как бы всеобщего мнения, когда лично никто нет, а вот все хором каким-то непонятным.
1: А мы вообще с удовольствием противостоим большинству. Потому что мы нишевые, чтобы оно до сих пор не значило.
2: Мы вчера разбирали слово «нишевый», которое настолько приелось и надоелось, что аж уже хорошо от него.
1: Вот. Так плохо, что хорошо.
2: Да, теперь мы его периодически повторяем, поскольку в зубах застряло.
1: Да, в общем, вы поняли, что писать, да, про фильмы, которые, ну, не знаю уж, по мнению критиков или почему-то еще,
2: ну, даже если вот рейтинг на Кинопоиске стоит там, я не знаю, там 5-1, ну, единичку там вообще это редкость какая-то неминучая.
1: Это я дома собаку снимала. Артхаус.
2: Мишка был не очень фотогеничен.
1: Это
2: собаку так зовут, если что. Ну так вот, пишите.
1: Это так зовут моего мужа. Я ласково называю его собака. Ой, надеюсь, не слышал.
2: Да, будем надеяться. Отставить баловство.
1: Все.
2: Миша разбаловалась тут. В общем, пишите нам комментарии в нашей группе ВКонтакте, и вам воздастся, потому что сегодня у нас 2 билета на концерт Йова на 27 августа.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
7: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный

0: Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио «Город за городом».
1: Аудитория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Директор службы внешней разведки России подтвердил, что провел встречу с главой ЦРУ США. Общаясь с журналистами, Сергей Нарышкин заявил, что встреча с Джоном Рэдклиффом состоялась, когда тот находился в Москве. При этом Нарышкин отметил, что практически каждую неделю встречается с руководителями той или иной специальной службы или разведывательной организации со всех континентов мира. Директор службы внешней разведки России уточнил, что обсудил с Рэдклиффом вопросы, находящиеся в компетенции разведывательных служб. Директор ЦРУ посетил Москву 25 августа. В Кремле сообщили, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президенту России Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Кабмин создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Комиссия займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизации негативных последствий нарушений работы предприятий. Как говорится в сообщении Кабмина, ее возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Они могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Дрон нанес удар по турецкому танкеру в Черном море. По данным СМИ, мостик коммерческого судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя. По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. В их число входят 8 россиян. Об этом сообщает Управление Непала по туризму. По данным Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в районе наводнения в Непале не было. В МИД России заверили, что дипломаты предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян, с которыми потеряна связь. Мощный поток воды в горной части этой страны хлынул в реку Бхоте-Коши накануне. Причиной по стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Большинство родителей и школьников одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках. Как показало исследование портала Superjob, за эту инициативу Минпросвещения выступает 82% родителей и школьников. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материалов и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: В Петербурге, в культурной столице, казалось бы, задержали молодого папашу и его друга за то, что они вскрыли игровой автомат и вытащили несколько плюшевых игрушек. Они проиграли 1200, в попытках выиграть игрушку ребенку расстроились и пошли на отчаянный шаг. Хотелось бы сказать, что вместо такого времяпрепровождения вы бы просто были бы в Воронеже, слушали радиокафе «Маяковский». Оно и бесплатно, и как бы выигрыш всегда на руках.
4: И что-то плюшевое у нас тоже есть.
3: К сожалению. Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Жуковский.
1: Раз уж сегодня день российского кино, что-то тут вот вспомнилось, точнее попалась информация, связанная с российскими мультфильмами. Ну, почему, как она связана? Вот сейчас вы сразу все так поймете. Карина тоже не знает. Но мне кажется, сразу, вот прям сразу словитесь, о каком мультфильме навевает мысль. Вообще, зачитываю на самом деле отрывок, маленький отрывочек из Гелеровского «Мои скитания». Ну, как вы знаете, uh-huh. Гелеровский любил описывать русскую жизнь, особенно русскую кухню. Ну, так вот, это отрывочек следующего содержания. «Я взял хлеб с печенкой и не успел положить в рот, как мой компаньон ухватил меня за руку. Погоди, я тебе обещал есть выучить. Дело простое. Это называется бутерброд. Стало быть, хлеб внизу, а печенка сверху. Язык – орган вкуса. Так вот, до сей поры зря жрал, а я тебя выучу. Век благодарен будешь и другим уму-разуму научишь. Вот так, возьми да переверни. Клади бутерброд на хлебом, не хлебом на язык, а печенкой». Что-то
2: рецептик
1: мне напоминает.
2: Где-то это мы слышали.
1: Да-да-да, вот так вот.
2: Матроскин.
1: Успенский.
2: Вдохновился.
1: Вдохновился Гелеровским. Но, кстати, про кота Матроскина, который рекомендовал, как вы помните, да...
2: Есть колбасой вниз.
1: Вниз, да. Тоже увидела какой-то интересный такой момент, что на самом деле это не как вот у Гелеровского, потому что так вкуснее будет, хотя угу. он про это как раз на этом и акцентировался.
2: Совершенно
1: да?
2: нет, потому что там печенка, а здесь колбаса.
1: Нет, ну, смысл-то примерно похожий. А Матроскин типа хитрил, прося дядю Федора класть колбасой вниз.
2: Почему?
1: А потому что так быстрее колбаса свалится на пол. И тут...
2: И кот ее и подберет.
1: Да, да, да, да.
2: А я всегда их считала коварными. А вы говорите, давайте нашему ребенку котенка заведем. Вы подумайте, прежде чем такое делать. Несколько тысяч раз. Конечно, плохому. Может, лучше какая-то мудрая черепаха. Она, если что, и знает, где золотой ключик.
1: Но в душе все равно я где-то не согласна с этим утверждением, угу. что Матроскин претендовал на колбасу дядю Федора и всячески его пытался, так сказать, науськать на неправильное правильное угу. употребление.
2: Я считаю, что это вот те, кто теорию придумал о том, что Питер откопали, это вот все туда же. И прочая конспирология.
1: Ага. Ну, вполне. Да. Вполне как одна из теорий конспирологии. Мы же за Матроскина все равно. Какой бы он ни был, да, все равно как
2: обаятелен,
1: бы... Обаятелен, хорош. Да, понимаешь, что говорящий кот плохого угу. не посоветует.
2: Это правда. Особенно, ну, если вас еще не вылечили. Вы слышите голоса животных. Чудо не иначе.
1: Особенно, если вы Федор.
2: Особенно у Федора. Захотелось в деревню, признаться честно. Я, наверное, сейчас поеду, да.
1: Угу. Вы тут... Фоторужье купишь?
2: Фоторужье куплю, да. Собаку, корову заведу. Буду делать.
1: Размечтал.
2: Буду приходить в эфир.
1: Песню включи.
2: Ладно.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: Маяковский.
1: Мракобесие, джаз.
2: Это как раз.
1: Это как раз нам очень подходит, да. Ну, джаз, конечно, здесь можно куда-то оттолкнуть. Хотя нет, подожди. Вот, все, я вспомнила. Мракобесие и джаз. Это я туда фильм «Грешники», который Оскаров получил, могу отправить.
2: Я не смотрела.
1: Там же много. Там, наверное, правда, был не джаз, а блюз, я уже подзабыла. Ну, странно. Конечно, были какие-то прикольные моментики. Я, конечно, субъективно в своих взглядах.
2: Но за что Оскар ты не поняла?
1: Ну, я поняла, за что. Ну, как будто бы.
2: Но в приличном обществе про это не расскажешь.
1: Было, да. Не обязательно так уж совсем. Как-то плоско,
2: повесточно,
1: что ли. Вампир был хорош. Вот ему бы Оскар дала.
2: Эти ты знаешь завсегда.
1: Да.
2: Что не вампир, то красавица.
1: Совершенно.
2: От Паттинсона до... Господи, кто Ван Хельсинга играл? Наоборот, от Ван Хельсинга до Паттинсона. Я неправильно это траекторию задала.
1: Еще и этот Брэд Питович тоже был вампиром в своих дневниках.
2: 90-е, святые 90-е.
1: Хороший, кстати, фильм.
2: Хорошие
1: фильмы мы легко вспоминаем, с плохими сложнее. Ну, любая...
2: Потому что, как всегда, все хорошее у нас не проходит, оно остается вот в этом дуршлаге.
1: Да.
2: А все плохое проваливается в дырочки. Мы молодцы.
1: И если нам понравилось плохое, мы же не можем назвать это плохим, потому что мы посчитали это хорошим. Философия. Вообще, вот если вам нужен какой-то статус ВКонтакте, вы, пожалуйста, забирайте. Мы их тут вообще генерируем до каждого эфира.
2: Так, вообще мы сегодня говорим, точнее, пытаемся рассказать про всякое дурацкое кино, которое почему-то очень нравится. Не по непонятным вообще причинам, но вот просто заходит, и все. Надежда Ильина пишет: «Очень люблю «Догму» с молодым Аффлеком и Дэймоном. Вроде бы кринж и чернуха, но каждый раз радует, как первый раз». Да ладно, хорошее кино. Мне кажется, у него и рейтинг неплохой, хотя я не проверяла. Но это уже вроде как в разряд таких
1: общепризнанных фильмов.
2: Да, практически классика, можно сказать.
1: Какой-то вот, может, кто-то про Сарика Андреасян что-то возьмет, напишет, я не знаю.
2: Может быть, смотри, там у нас довольно много комментариев, мы, поскольку не дочитали их еще даже до середины, не то чтобы до конца.
1: Решили выдумывать сами. Хорошо, Наталья пишет: смотрели с удовольствием «Колобка», хотя все говорили, провалился в прокате, и он муть. Ага, мои пришли.
2: Да, вот.
1: Любители булочек.
2: Ничего себе! Все-таки есть у тебя поддержка.
1: Да, да. Мы с Натальей...
2: Колобочники!
1: Да, знаем вообще толк в российском кино.
2: Так, Светлана говорит: привет, наш фильм «Самый лучший день» 2015 года. Очень люблю этот фильм, смотрела много раз и буду смотреть еще. Актеры, песни, сюжеты, юмор, все сложилось в нем. Очень смешной и в то же время романтичный и музыкальный. Вот, кстати, на самом деле, про «Самый лучший день» ничего не могу сказать, и не беря сейчас там условно российское кино, тот же «La La Land», заоскаренный по полной программе. Ну, казалось бы, что там вот такого вот роскошного? Ну, романтическая история, много музыки, много танцев. Откуда столько призов и наград? Ну, не понимаю.
1: Мне понравился. Ничего сверхъестественного, мне понравилось. Но ты просто и «Самый лучший день» не смотрела, Лена.
2: Не могу сравнить.
1: Здесь вообще
2: согласна.
1: На разных берегах с тобой.
2: Да.
1: Это широка река, не доплыть с того бережка. В общем, мы прервемся на рекламу, я пока Лене объясню.
2: Расскажется правду жизни.
1: Да.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые... Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соц-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соц-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации точно будет реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках, а необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, парламентарий рассказал главе региона о своей поездке в Ольховатский район, где в рамках поручения президента завершается реконструкция районного стадиона. На спортивный объект было выделено 76 миллионов рублей. Здесь можно будет проводить футбольные матчи и полноценно готовить будущих чемпионов по легкой атлетике. Еще одна важная тема встречи – сохранение объектов исторического наследия. Одним из значимых результатов совместной работы стало предотвращение разрушения дома Ростроповичей в центре Воронежа. Благодаря вашей принципиальной позиции и общественности процесс разрушения дома был остановлен. Сейчас идут реставрационные работы на фасаде здания. К октябрю мы должны увидеть результат, сообщил губернатору Евгений Ревенко. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку в Воронеже гимнастку Ангелину Мельникову с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей – 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больше средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов в сборной выросло число желающих заниматься гимнастикой. Александр Гусев поблагодарил Ангелину Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Министр цифрового развития в Воронежской области Денис Волков рассказал участникам профильного лагеря «Орион. Зажигаем звезды» о том, как развиваются современные технологии и какую роль они играют в разных сферах жизни. На уроке школьники узнали, как работают системы искусственного интеллекта, где они применяются сегодня и какие перспективы открываются для тех, кто только начинает знакомство с миром информационных технологий. Встреча прошла в рамках всероссийского образовательного проекта «День цифры», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». День цифры знакомит детей и подростков с направлениями цифровой экономики, помогает развивать цифровые навыки и формирует интерес к сфере информационных технологий. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Теперь невозможно отделаться от песни «Самый лучший день». Ну что это такое? Заходил.
2: Вчера, как говорится, заходил. Что-то там лень до утра, но пришла пора.
1: Все, Светлана виновата. Вот своим фильмом «Самый лучший день», понимаете, принесла нам эту строчку.
2: Ненавижу.
1: И теперь избавиться от этого просто невозможно.
2: Невозможно. Конечно, ты знаешь их зачем-то, непонятно. Ведь это же могла бы быть физика, квантовая. Какая-то уж квантовая. Просто
1: зачем она тебе?
2: Физика. Это могла бы быть таблица умножения, Лен.
1: Вот,
2: ладно.
1: Вот это, хотя тоже уже.
2: Что? Ну, не
1: ладно.
2: Знаю, не знаю. Стыдновато бывает. Вот сейчас мы, значит, с ребенком
1: да,
2: обязаны ее учить.
1: А, перед ребенком, да,
2: конечно.
1: Согласна.
2: И он говорит, мама, давай, помоги мне. Ну, подкидывай цифр.
1: 7,9.
2: Да, 7,9, и он дает ответ и смотрит на меня в ожидании реакции, правильно или неправильно. А мне, мамочки мои, 7,9. Я такая, ну, 7,9, это 70 минус. Минус 9, это 61. Но это требует времени. Не на любую цифру. Я вообще ошиблась сейчас, возможно.
1: Конечно.
2: Да? Почему?
1: Ну, это надо взять калькулятор.
2: Не, подожди, 7,9 не 61?
1: Не знаю, я не знаю, я таблица умножения.
2: Товарищи зумеры за стеклом, вы недавно закончили школу. 7,9, 61?
1: Он все, нас сейчас закидают.
2: То ли не знает,
1: вот,
2: то ли...
1: Вот, мы теперь... Что?
2: Стыдно, стыдно.
1: Нет, вообще не стыдно.
2: Ну, точно 7,9, 61, 7,10, 70. И вы, а 63, конечно, надо было не 9 вычесть, а 7, естественно. Фу, мамочки, стыдно, стыдно. Ну,
1: гля,
2: не сильно,
1: руками
2: ладно.
1: Машет, можно подумать, сам вспомнил.
2: Все равно, зумеры, это вы виноваты все в нашей тупости со своими нейросетками. Six-seven, я и забыла, что 63.
1: Да, тем более, мы, представляешь, мы вступаем в год Six-seven, ты уже это прочитала, да?
2: Что это такое?
1: Учебный год 26-27. Ну что мы имеем в финале? 6-7.
2: А, да подожди.
1: То есть зумерский год вообще. Учебный год 26/27.
2: Там не было 26-27, просто 6-7. Ладно,
1: ну вот в конце ты что получаешь, финальные цифры?
2: Я пока, Лен, стыжусь, сижу. Я пока занята, со мной не разговаривай. Абонент временно недоступен. Я учу таблицу умножения. Вообще позор, какой позор. Ладно, ну а вы пишите фильмы, которые вам показались абсолютно, которые многим.
1: Которые вот тоже вот, ой, какой позор, что я это смотрю. Mm-hmm. Ой, позорный фильм. Почему я это смотрю, никому не известно.
2: А вот
1: но ведь
2: нравится.
1: Любится же.
2: Да.
1: Вот про такие фильмы мы ждем ваших сообщений.
2: Ой, у меня был однажды такой случай, вспомнил наконец-то, но, возможно, это не прям позор, это дом меня, ну, осудили. Значит, я была на даче, включила телевизор, который обычно не смотрю. И там по какому-то каналу шел слезливый сериал из разряда «Я люблю тебя! Она любит меня!
1: Она любит другого!»
2: Да-да-да. Там была, значит, какая-то девушка, модель из прошлого. И там, господи, короче, кто кого только не любил, драма драматичная. Я такое не смотрю вообще никогда и обычно осуждаю. Если прохожу мимо, говорю, как можно? И вот она серия, другая, я мою посуду, что-то немножко пылесошу. Вот я уже сижу
1: уже
2: на диване.
1: Уже слеза катится
2: поближе,
1: из накрашенного глаза.
2: Да, мне уже муж говорит, нам пора ехать. Я говорю, ты что, с ума сошел?
1: Тут
2: а там был
1: сок.
2: День, вот когда сериал показывают целиком, от начала до конца. Так что ты думаешь? Я
1: и
2: приехала...
1: даже реклама тебя не затормозила.
2: Вообще ничего не затормозила. Я приехала домой и досмотрела его до конца. И мне понравился.
1: Вот так
2: ну,
1: вот.
2: Возможно, он и не считается очень плохим, просто обычно, ну, по этому каналу не смотрю.
1: Жанр
2: то,
1: не
2: что
1: твой.
2: Происходит. Да. Но драматичная же... драма русского характера.
1: Получается, что вот под настроение легло, угу. Вот как говорят, под руку вошло, да, так и здесь. Под настроение легло, и все. Все в нашей жизни зависит от настроения. Вкус еды, вообще качество фильмов, да и вообще все остальное.
2: Так что не стесняйтесь, пишите, что вам там понравилось из того, что никому не понравилось.
1: Не одни же мы должны быть такими, ну, как сказать-то, полегче, хорошими.
2: 63. Светлана нам пишет, фильм сходу в голову не пришел, а вот сериал «Зеленое крыло». Смотрела, и мне нравился.
1: «Зеленое крыло», угу. Я знаю только «Зеленую милю» фильм.
2: Я тоже. Причем именно так и думала, что за нехорошее
1: вот
2: я
1: вот.
2: Сейчас
1: да.
2: смотрю. Какая мерзость, нужно поискать второй сезон. Это вообще очень похоже на женские мысли в голове.
1: И говорит, с сериалом «Пацаны» примерно такая же история. О, нет, «Пацаны», Карина, ты же смотрела «Пацанов»?
2: Это я, да.
1: Ты любишь его, ну, в смысле, он нравится.
2: Да, я и не считала его плохим. Конечно, рассказывала конфуз, там, ну, нельзя смотреть. не прям не всем можно смотреть, и не всегда запрещен он для общественных мест. Вообще, может, на территории Российской Федерации.
1: Да нет, на территории Федерации это еще разрешен. По-моему, там даже у него какой-то не сильно высокий рейтинг возрастной. Типа не 18+. Мне кажется, хотя я точно не знаю.
2: Ты его опять путаешь со словом «пацана». Это снова другой сериал.
1: Это точно. Все, я как всегда со словом «пацана».
2: Тот мне зашел, но прям гадость, мерзости. Да, аккуратнее в маршрутчиках не смотрим, не шокируем общественность.
1: Все, точно.
2: Некоторые вещи осуждаем оттуда, кстати. Ну, на всякий случай.
1: Кстати, рейтинг у него, представляешь, 8,2.
2: У которого? Вот про которого я?
1: Да, про которого ты.
2: Все.
1: Дерзкий сериал.
2: Он очень дерзкий. Он вообще как пуля резкий. Оксан говорит, буду краткой сегодня. Любое искусство находит своего зрителя. Мудро!
1: Мудро.
2: Мудро. Вот и скажите нам
1: потом. Я бы даже сказала мудро.
2: О, норм.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 47 700.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: 255? 45? 55!
10: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте СВО.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации точно будет реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках, а необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку в Воронеже гимнастку Ангелину Мельникову с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей – 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больше средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов в сборной выросло число желающих заниматься гимнастикой. Александр Гусев поблагодарил Ангелину Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Выпускник программы «Герои земли Воронежской» Игорь Лысенко назначен заместителем министра труда и занятости населения в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях сообщил, что во время стажировки в Минтруда Игорь Лысенко проявил ответственный подход и искреннюю включенность в социальные вопросы. Полковник запаса, человек с богатым опытом, знает цену слов и делу, уверен, справится с задачами, особенно по трудоустройству ветеранов СВО, написал Александр Гусев. Напомним, выпуск программы «Герои земли Воронежской» состоялся в июле. 20 ветеранов СВО почти год изучали госуправление, большинство уже получили назначение. 3 новых почетных жителей Воронежа избрали на очередном заседании городской думы. Ими стали депутат регионального парламента, ветеран боевых действий, кавалер 3 орденов мужества Александр Воронцов, директор школы номер 28 Михаил Хуторецкий и его коллега, руководитель образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор. Соответствующие удостоверения и красные ленты вручат им по традиции на торжественной церемонии в День города, который в этом году будут отмечать 12 сентября. В парламенте отметили тот факт, что звание почетного гражданина присвоили 2 директорам школ, говорит о важности профессии педагога и показывает молодым специалистам дополнительные перспективы. И в завершении выпуска: минувшей ночью в небе над 2 городскими округами и 6 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Интернет тут покоряет игра в вахтера. Ну, такая игрушка мобильная, небольшая, когда вот ты как бы сидишь в вахтерской будке, общаешься с жильцами, собираешь сплетни, делаешь досье на каждого, и потом решаешь, кого пускать в дом, а кого не пускать. Говорят, что процесс вот этого изучения чужих историй, сбор сплетен настолько затягивает, что просто мозг забывает про все плохое. Что хочешь сказать, что в нашем радиокафе нет не только вахтеров, но даже вот дресс-кода. Мы вообще пускаем всех, но точно обещаем, что забудете про все плохое.
4: Заходите, присаживайтесь.

0: Реклама на 107FM.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Маяковский.
1: Вы знаете вообще, что мы изобрели машину времени, и за эфире я нахожусь в эпохе просвещения сейчас, а не где-то здесь в 21 веке. Мне Ленка рассказала, что, оказывается, мультик «Приручить дракона».
2: Как приручить дракона, да.
1: Он появился из книги, что такая существует. Я вообще никогда про это не слышала. И пока мы, значит, разговаривали, там, приручали дракона, вспоминали сюжет, каким-то образом мы дошли до сериала про Катю Пушкарёву.
2: А, мы говорили о том, что это вечный сюжет, о том, как
1: кто-то некрасивый, ну, неудачливый, изгой, да, белая ворона.
2: Да-да-да, вот черный лебедь, ой, нет, какой гадкий утенок.
1: Гадкий гусь, серая курица.
2: Белая ворона, всех собрали вообще.
1: Красная кукушка.
2: Ой, нет, не нужен нам черный лебедь, так, все, это вот отогнали от себя,
1: В общем, да, пока...
2: Вечные сюжеты, короче говоря, мы вспоминали, что, да, вот эти вот...
1: Кто-то неудачливый, потом...
2: Вдруг становится потихоньку вообще лидером.
1: И главным
2: фактически
1: героем абсолютно. Mm-hmm. И вот дошли до Кати Пушкарёвой, не родись красивой. И я так обрадовалась, потому что я все не могла вспомнить это.
2: Что из бестолковых, абсолютно каких-то безбашенных фильмов, которые как бы, ну, так
1: не себе...
2: Не считаются,
1: да, вершины искусства.
2: Да, ты смотришь с большим удовольствием, и тебе даже это нравится. Вот такая вот у нас сегодня тема.
1: И не смотри, не смотри. Зима-лето. О, я помню, мне так нравился...
2: И тут Катя Пушкарёва.
1: И ее парень, который не парень, забыла, как его зовут. И Катя,
2: Господи, как давно это было? Как давно? Лет 15, наверное,
1: назад. Мне кажется, как будто 500.
2: Да, очень. А может и больше. Ну, время, говорю, оно такое явление, подвижное, наоборот. Ты не понимаешь, давно это было близко, как будто бы вчера уже 20 лет назад. И наоборот. Ой, так, ладно, переходим к вашим комментариям. Какие у вас фильмы запали в душу, несмотря на то, что они, ну, не того. Светлана рассказывает, мне нравится фильм «Дикари» 2006 года. Теплый, милый фильм, хочется пересматривать в ожидании лета, моря, теплого пляжа. Ой, кажется, там был Гоша Куценко, если мне тоже он когда-то нравился.
1: Имеется в списках этого,
2: да,
1: комментария,
2: я еще не дочитала,
1: позже.
2: Да. Несколько циничный, ух ты, не помню, ну ладно. Несколько циничный, но так он и сделан больше для мальчуковой аудитории. Отдых дикарем — это целая философия со своими правилами, хотя нас пытаются убедить, что этим занимаются те, кто как раз устал от правил. Прекрасные актерские работы. Марат Башаров, Гош Куценко, Влад Галкин, Константин Юшкевич, Анатолий Журавлев. Вот, да-да-да. Значит, слушайте, я ничего не помню. Помню только вот...
1: Впечатление,
2: как, да? Да, нынче
1: эмоция.
2: Принято говорить этот вайб. Вот этот вайб. Что-то они там славно прикалывались. И какое-то, по-моему, да, очень такое теплое кино. Кстати, вот... Я такие фильмы, книги, и вот все вот... Книги я называю книги в мягком переплете, но вот те, которые на один день. Так. Почему-то тебе хочется их почитать, ты их не покупаешь в хорошем качестве, там какое-то издание, ну, потому что это явно не на века, а вот почему-то тебе захотелось нынче мыльной оперы,
1: я,
2: да, вот
1: люблю
2: мелодрамы. И ты покупаешь в мягком переплете. Поэтому в моем понимании вот такая мишуровая литература, это все в такое, в мягком переплете, короче, она меня градируется. А фильмы такие я называю «Жвачка для глаз».
1: А, когда «Жвачка для глаз», «Мягкий переплет». Все запомнили, записали словарь.
2: Вот. Когда тебе хочется реально мозг не напрягать, и чтобы вот глазами что-то желательно красивое смотреть, и вот отдыхать под
1: это
2: все.
1: Я могу любой фильм смотреть и не напрягать мозг. Это вообще не связано с его качеством. Конечно. Просто что мелькает какая-то картинка. Можно же не вдумываться.
2: Можно даже не слушать. Да,
1: конечно. Да.
2: Мьют ставим.
1: Куда ты смотрела? Как
2: на
1: ты,
2: минимум.
1: Как ты проводила время? А книжки, кстати, в мягком переплете я вот очень люблю и уважаю. Не знаю, почему они у нас считаются недооцененными. Сейчас же, ну не сейчас же, вообще всегда в мягком переплете. Полете есть.
2: Только Дарья Донцова была.
1: Не, еще, любая литература, абсолютно любая. Во-первых, она легкая, ее удобно брать с собой.
2: Ну да, с собой.
1: И я смотрела какую-то программу, не знаю, наверное, это был какой-то подкаст, и женщина, являющаяся директором, возможно, какого-то издательства, она рассказала, что это только в России у нас так считают мягкий переплет чем-то непригодным. Например, да.
2: Ну, потому что рассыпается. Там как бы, ну, на мой взгляд, все логично. Это же идет не сшивка корешка, а склейка такая.
1: сколько ты ее должен читать? Ну, прочел ты книгу, поставил на полку.
2: Вот я про это говорю, это как раз того качества книги, которую не зачитывают. То есть...
1: А, ну я вообще никакую книгу не зачитывала.
2: До дыр. Не перечитывала бесконечно.
1: Максимум дважды.
2: Я думаю, сейчас скажут максимум Маркса.
1: Да, да.
2: Капитал. В правой руке Сникерс, в левой руке Марс.
1: Это уже не подходит категорически. Алена нам пишет. Сериал «Чудотворцы». Смотрела, думаю, как это тупо, но все равно понравилось. А как там Рэдклифф сыграл? Огонь! Сейчас смотрю, Стюарт не спасает вселенную. Он похож на сны при температуре 39, но тоже классный. Возможно, в обеих сериалах играет роль озвучка. Кураж Бомбей. Этих ребят мы знаем. Они довольно задорные.
2: Я чувствую, я много понасобираю для времяпрепровождения выходного дня из ваших комментариев.
1: Выходные точно зададутся.
2: Мы любим дурацкие фильмы.
1: Да.
2: Что такое?
1: Дурацкие фильмы любят нас.
2: Ага.
1: Сплошная
2: нас
1: взаимность. Жена короткую песню, наверное, как прервемся, как потом вернемся. И еще почитаем ваши комментарии из сообщества нашего Радио Воронеж в ВК. Где-то есть

0: Маяковский.
1: Уже катастрофически не хватает просмотра какого-нибудь интересного эдакого фильма.
2: Что-то, может быть... Выходных катастрофически не хватает, чтобы пройтись по вашему списку. В общем, хотя в эти выходные это вряд ли удастся, потому что у Карины будет подготовка к 1 сентября. У меня, похоже, поездка на картошку.
1: Ты готова? Я-то готова, Лен. А вот готова ли ты? Ты будешь слать нам какие-то витиеватые кружочки?
2: Витиеватые кружочки будут слать моя поясница.
1: Это правда.
2: Эти... мышцы, которые находятся вот внутри ног.
1: Мышцы внутри ног. Да. Ну, то есть любые мышцы.
2: Да, типа
1: какие-то особенные. Зато, Лен, здорово наверняка, что ты уже взрослая, и тебе родители не дают нагоняй, если ты картошку порезала. Мне раньше бабушка могла и по рукам садануть.
2: Нет, ты знаешь, там такие большие объемы довольно-таки, что это не под лопатку копается. Это копается специальным тракторком.
1: Креатив,
2: братец, короче, едет с вот этим вот тракторком.
1: А вы вынимаете.
2: Да, потом уже идешь и собираешь. Так что там за порезанную картошку отвечаю не я.
1: Все.
2: Хоть тут хорошо.
1: Все, хорошо. Никакой ответственности. Просто прелестное, великолепное, самобытное
2: времяпрепровождение.
1: Но мы сегодня про фильмы говорим, которые многие считают дурацкими, а вам понравились. И вот Екатерина пишет, говорит, очень люблю «Американский пирог». Первые три части. Особенности национальной охоты. Особенности национальной рыбалки. Особенности национальной охоты в зимний период. Я, кстати, вот про последние не знаю, про в зимний период.
2: Не, я тоже не знаю, но все особенности национальной охоты, это, конечно, уже...
1: Как говорится, ну, за особенности.
2: Да,
1: и «Такси» первый три фильма.
2: «Вильха посола».
1: «Такси» тоже хороший.
2: Был хорош.
1: «Лёгкий юмор».
2: «Такси» тоже хороший. Но это тоже все. Все это классика, мне кажется, уже к дурацким. Даже «Американский пирог» не относят, потому что это уже тоже вот прям вошел в эти рейтинги не дурацкого.
1: Я же рассказывала, что мы с ребенком сейчас пересматриваем все комедии из моего детства, и в фильтрах стоит 1990 год по 2010, по-моему, как-то так, там комедии семейные, и все равно туда проникает, значит, и «Американский пирог», и «Очень страшное кино». И там какие-то, видимо, такие заставки, которые его сильно привлекают, и он каждый раз говорит, ну почему не можем посмотреть их? Мы выбираем все, что угодно.
2: Это же комедии твоего детства.
1: Твоего детства. И я такая, ну, даже я не знаю, как тебе
2: объяснить.
1: Детство
2: у меня было суровое, поэтому...
1: Ну да, мне было можно.
2: Да.
1: Времена
2: тебе
1: изменились.
2: Ох, так, давай вот читать. Поживи с Бариновой, ага, ничего не получишь. Сама так просвещалась. А теперь
1: сама
2: что?
1: Сама я пирог ем, это не значит, что ему можно.
2: Да, Софья рассказывает. Можно сказать, что из этого не оценили критика, но легко, что оценила я. Вопреки всему. КМС Почуши выходит на арену. Итак, «След» для знатоков эстетов подобного жанра. И «Суд идет» для тех, кто уже попробовал все и хочет оттолкнуться от дна.
1: Это правда.
2: Сериал «Клон» для тех, кто хочет начать ценить таких, как Саид, и не на личных ошибках понять, что лукосоподобные слюнтяи недостойны милых дам.
1: Ты сразу видно, что не в материале.
2: Не
1: ты «Клона»
2: в материале,
1: не смотрела?
2: Не,
1: у Жади.
2: Не
1: у,
2: знаю,
1: главный...
2: кто такой Саид.
1: Так и назывался сериал «Клон». Там профессор изобрел клон главного героя, собственно.
2: Ага.
1: И Жади, главная красавица, между, в общем, разными парнями там бегал, и все выбирал не того. Но моя эпоха, мое детство, оно все прошло под клоны, под воздушные замки и под все вот эти...
2: Лукасоподобные почему? Это отсылка к Лукасу?
1: Это парня звали там Лукас, главного героя, который все ее мурыжил, говорит, то женулю. Ну, наверное, это он был. Или Лукас уже был клоном. В общем, мне плохо себя вел. Нехороший человек.
2: Так, 50 оттенков серого. О, да, ну вот это прям в точечку. 50 оттенков серого.
1: Довольно-таки стыдно.
2: Да не просто для постыдного досуга, а как картина, достойная нереального сопереживания. Перечислять можно до бесконечности, но ничто не перекроет веху в виде 14 лет ответственного просмотра шоу, где люди строили свою любовь. 12 клевых людей строили любовь. Критиками недооцененный, карму запятнавший, невеликий, немогучий проект, но 14!
1: 14 лет, видимо, отдано.
2: Да, это, конечно, не фильм, но «Жизнь» — лучший сценарист. А, ну и да, «Анора» — лучшая картина для «Оскара». «Колобок» — лучший «Человек-паука». «Елки» — от 1 до 985-й топчик.
1: Я, кстати, правда, не знаю, сколько сейчас «Елок» вышло на данный момент, но как будто бы
2: даже
1: около 900.
2: Там как-то есть задел даже на будущее. Так что «Елки-палки» у нас не закончатся никогда.
0: Будут
2: лес у нас
0: новые
2: богат.
0: Года, будут и новые елки. Скорее всего, что-то оливьешечки захотелось, знаете ли, прямо из кастрюли взять и вот так вот.
2: Ну хорошо, хоть оливьешечки, а не джина с тоником.
1: Я не понимаю, о чем она.
0: Жасмин, абу! Лена что-то перепутала, говоря слово джин. Ладно, мы на рекламу прямо сейчас возьмем, да и прервемся.
3: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Ты.
7: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подписки Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. Флау-вау. Услуги от ООО «Флау-вау». Москва. Оперен 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
20: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
19: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Второй этап модернизации левобережных очистных сооружений оценили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Александр Гусев. С вводом цеха механического обезвоживания проблема неприятных запахов над Воронежем решена. Осадок обезвоживают и вывозят на полигон, исключив иловые карты источник выбросов. Алексей Гордеев отметил, что запахи сокращены на 80%, а в следующем году будут внедрены технологии сжигания газа для полного устранения запахов по всей цепочке. Александр Гусев подтвердил, что третий этап модернизации точно будет реализован. Речь о реконструкции системы подачи воздуха в аэротенках, а необходимость четвертого этапа еще обсудят, поскольку проектная мощность сейчас избыточна при фактической нагрузке, отметил губернатор. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, парламентарий рассказал главе региона о своей поездке в Ольховатский район, где в рамках поручения президента завершается реконструкция районного стадиона. На спортивный объект было выделено 76 миллионов рублей. Здесь можно будет проводить футбольные матчи и полноценно готовить будущих чемпионов по легкой атлетике. Еще одна важная тема встречи – сохранение объектов исторического наследия. Одним из значимых результатов совместной работы стало предотвращение разрушения дома Ростроповичей в центре Воронежа. Благодаря вашей принципиальной позиции общественности процесс разрушения дома был остановлен. Сейчас идут реставрационные работы на фасаде здания. К октябрю мы должны увидеть результат, сообщил губернатору Евгений Ревенко. Губернатор Александр Гусев поздравил уроженку в Воронеже гимнастку Ангелину Мельникову с триумфальным возвращением с чемпионата Европы в Загребе, где она завоевала 5 медалей, 3 золотые и 2 бронзовые. В ходе встречи они обсудили не только ее победы, но и развитие детской гимнастики. С 2023 года спортсменка развивает в Воронеже собственную школу, где сегодня занимается около 200 детей. Глава региона отметил, что содержание клуба требует все больше средств, но пообещал сохранить и развивать его, тем более, что после успехов в сборной выросло число желающих заниматься гимнастикой. Александр Гусев поблагодарил Ангелину Мельникову за победы, характер и пример для подрастающего поколения. Министр цифрового развития в Воронежской области Денис Волков рассказал участникам профильного лагеря «Орион. Зажигаем звезды» о том, как развиваются современные технологии и какую роль они играют в разных сферах жизни. На уроке школьники узнали, как работают системы искусственного интеллекта, где они применяются сегодня и какие перспективы открываются для тех, кто только начинает знакомство с миром информационных технологий. Встреча прошла в рамках всероссийского образовательного проекта «День цифры», который реализует в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». День цифры знакомит детей и подростков с направлениями цифровой экономики, помогает развивать цифровые навыки и формирует интерес к сфере информационных технологий. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Это уже мы вам поем, потому что хватит писать свои комментарии. У нас уже эфир заканчивается. Куда мы их? Домой в кармашках унесем?
2: Домой мы унесем в кармашках. Я серьезно говорю, что я прям уже очень хочу, на самом деле, пересмотреть «Дикари». Вот, у меня тут еще... Я подбираю эту всю такую подборочку дурацкого кино.
1: 14-летний проект не будешь смотреть?
2: Пожалуй,
1: увлекательнейшие воздержусь. Выходные. Там вообще, наверное, круг. Кстати, он, может, еще идет на каком-то канале. Не знаю.
2: Ну, если «Поле чудес» еще идет, то почему бы 14-летнему проекту не
1: Потому идти? Потому что чудес там нет. Там нет места для чудес.
2: Ой, так, ладно, Татьяна пишет, у нас с мужем одинаковые вкусовые предпочтения. Вот это идеалити когда, да, так? Так вот, по поводу кино. В смысле, мы оба любим то, что пожестче. Какие вы затейники, ребята! Мы никогда не смотрим семейные комедии, разные сериалы про Ворониных, сватов и подобное. Ну вот неинтересно нам. Зато с огромным удовольствием пересматриваем «Викингов». Жесть жесткая, но я прямо обожаю. Ну и все в таком духе. И смотрим никакой романтики, никаких соплей. Поколение брата. Но рассказать хочу другую историю. Историю своей киностойкости. Приехала я как-то к друзьям в один из небольших городков нашей области. И вот в разгар, так сказать, встречи они мне говорят с придыханием таким, как будто чудо должно сейчас свершиться. А знаешь, про наш город кино сняли. Да не просто кино, а целый сериал. И называется он «Алла Такса».
1: Вот тут «Такси». Мне... «Алла Такса».
2: Зато как я сказала.
1: Хорошо.
2: «Алла Такса».
1: «Алла Такса». Такса. Про таксу Аллочку.
2: Да.
1: Аллочка была еще
2: я
1: та
2: знаю,
1: собака.
2: Я не знаю, почему в моей голове «Алла Такси» стала «Алла Такса».
1: Ну, есть
2: Но
1: там
2: кино
1: некая
2: от этого
1: схожесть.
2: Не пострадало.
1: Не пострадало. Кино, возможно, пострадало от чего-то другого, да, раз оно подходит под тему нашего эфира.
2: Судя по тому, что Татьяна написала, что вот тут мне уже стало не по себе, я натянула улыбку и попробовала миновать сие представление оговорками. Да я потом посмотрю, ребята, ну не надо. Нет, хозяева были жестоки, еноху эту все-таки включили. Я стойко выдержала 30 минут. Потом у меня стали выступать кровавые слезы, и я умолила прекратить киносеанс. Почему режиссеры видят жителей небольших провинциальных городков исключительно в босоножках с полосатыми носками, нетрезвыми, малограмотными, непонятно. Но шедевр я не оценила, поэтому из клуба любителей легких сериалов меня исключили за непригодность.
1: Непригодность.
2: Да, сейчас...
1: Профдеформация. Нет,
2: ага.
1: Непригодность.
2: Непригодность. Угу. Профнепригодность,
1: вот, да.
2: Сейчас вырабатываю киностойкость в кабинете маникюра. Моя мастер очень любит турецкие любовные сериалы.
1: О, шарман.
2: Но я терплю, потому что знаю, что дома меня ждет майор Черкасов, экзорцист Константин, ребята из бойцовского клуба, и с ними иногда еще бык. Ну, или что-то подобное. Всем хорошего дня и солнечного настроения желает Татьяна. Алла Такси, ставшая Аллой Таксой.
1: Алла Такса. Да, возможно, даже, ты знаешь, этот сериал приобрел бы за счет такого названия какой-то...
2: Это был бы фильм про собаку.
1: Фильм про собаку, да.
2: Ну, хорошо. Или про Аллу, которая почему-то была собак такая.
1: Охотничья до всего Алла. Амелия пишет. Самый дурацкий фильм, который я смотрела, это комедия «Барат». Да, мы так решили.
2: Барат, Барат.
1: Я знаю «Барат 1», «Барат 2», но
2: это другая
1: речь совершенно
2: другой. Это с буквой «О».
1: Да-да-да.
2: «Барат».
1: О том, как телеведущий из Казахстана отправляется в великую страну с целью репортажа, но забывает обо всем и начинает гореть только одной целью – похитить Памелу Андерсон, чтобы жениться на ней. В этом фильме множество очень глупых, смешных ситуаций. Некоторые моменты, к сожалению, переборщили, они могут оскорбить жителей. Ой, этого мы не хотим Казахстану, что они именно такие и вот так вот живут. Я бы сказала, не совсем...
2: Политкорректно.
1: Да. Ага. Но вот ничего не могу с собой поделать. Именно из-за абсурдного, порой тупого, пошлого юмора, который, по моему мнению, больше показывает, как реагируют американцы на выходки Барата. Я каждый раз не просто смеюсь, а именно сотрясаюсь от смеха вместе с содержимым своего желудка. Настолько все по-дурацки, что не смеяться просто невозможно. Этот фильм не смотрела, но ощущения вполне ясные.
2: Да, да, да.
1: Испытываем мы подобное периодически.
2: Живо, в общем-то, передано ощущение. Молодец, Амелия, умеет. Ой, так, Ксюша рассказывает «Привет, Наша». Мне нравится фильм «После», хотя я понимаю, что там и показывают токсичные отношения, которые я ни за что бы не хотела себе в жизни, ибо моя нервная система мне дороже всех этих моментальных каких-то там бабочек в животе. Но, блин, что-то в этом есть. По крайней мере, даже просто посмотреть со стороны на это и убедиться, как делать точно не стоит. Кстати, мы очень близки эти фильмы по смыслу и последней песни. А, близки с Катей Йовой.
1: Угу.
2: Мы.
1: Возвращаемся домой под неполной луной. Это я тебе тут за эфиром пою.
2: Да. А все потому, что у нас сегодня билеты на Йову.
1: Айову.
2: Да, Айову, Катю.
1: Так, Сергей, практически последний комментарий, говорит, что он наткнулся в молодости на ДМБ. Ты, по-моему, поклонница, да? Ты цитируешь.
2: Я вообще обожаю.
1: Рейтинг, говорит, у него на троечку. Аж обидно стало. Мне-то нравится, наверное, кто не слышал.
2: Как у него рейтинг на троечку? Да ладно, Сергей, не может такого быть. Не верю.
1: Это сейчас мы будем проверять на песне. Говорит, Сергей, наверное, кто не служил, тому и непонятно. А кто служил, тот в цирке не смеется. Это вам не это, цитаты из художественного фильма ДМБ. Всем добра и хорошего настроения желает Сергей.
2: Да.
1: Ну и, собственно, дальше там приписки про командировки. Хороших вам командировок, Сергей. Мы прервемся на небольшую песню, да, с обсуждением нашего призового фонда. Все озвучим. Да будем уже прощаться до завтра. Ну, потому что хватит уже.
0: Маяковский.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Маяковский.
1: «Терминатор», конечно, плохим фильмом не назовешь, а мы тут сегодня про дурацкие разговаривали, которые вам нравятся, а другим не очень. Вот там нам накидали еще, Артем говорит, чувств. Фильм без чувств, умор. Да. Наталья пишет, что, ну, это вообще, извините, классика кино.
2: «Кошка, белый кот».
1: Да, «Черная кошка, белый кот», или «Белый кот, черная кошка».
2: Может, и наоборот, да. Как Наталья написала?
1: «Черная кошка, правильно. Белый кот». Да, «Кустурица», это же нас все время истории кино заставляли смотреть. Ну, короче, это серьезная классика, цыганская, с таким... частушным вайбом, не знаю,
2: так,
1: как пора назвать.
2: Пора выбирать. Время 13.50. Ну, наверное, за абсурдность комментария, не только, как сказать, бестолковое кино, но и бестолковый комментарий, потому что они должны стоить друг друга, за набор абсолютно феерический, веерный, так сказать, набор бестолковых фильмов. Да, сюда и «Клон», и «След», и «Суд идет», и все там, и «Колобка» приплели тоже. Даже «Анонс» Нори и то досталось. Уж на что оскароносное.
1: Но Мирт поделился на два лагеря,
2: как
1: когда
2: всегда,
1: она вышла.
2: Да, как обычно.
1: Я, кстати, из тех, кому понравился.
2: В общем, Софья.
1: Юля Борисов, я сошла с ума.
2: У меня Алла Такс.
1: Алла Такс, Юля Борисов и Софья, забирайте билеты на Айову, пока мы не назвали ее Валерой. Мы сегодня с вами прощаемся.
2: Да, расскажем, как получить билеты. Все, всем, друзья, хорошего настроения, до завтра. Завтра уже пятница. Услышимся на нашем.
1: Все, нам пора, пока мы чего-то лишнего не сказали.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: машина.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, за

0: крупном медиахолдинге официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики в связи с последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Владимир Путин передал слова поддержки тем, кто потерял близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также глава российского государства выразил соболезнования властям Непала в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными сходом селя и наводнениями. Обе телеграммы опубликованы на сайте Кремля. В результате природной катастрофы на границе Китая и Непала число пропавших, по последним данным, составляет 558 человек. Среди них 260 иностранцев. Согласно данным посольства России в Пекине, двое граждан России числятся пропавшими. Местонахождение еще троих россиян устанавливается. В Россию официально не поступало новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила о том, что в конце прошлого года украинская сторона в одностороннем порядке вышла из дискуссий в рамках стамбульского формата. При этом Захарова отметила, что серьезные инициативы по урегулированию не публикуются в прессе, если они рассматриваются теми, кто видит в них шанс на реализацию. Один человек погиб, один пострадал при возгорании автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает городское управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Ожидается, что в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы. Зарплаты учителей в России должны увеличиваться без повышения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. По его словам, оплата труда педагогов должна формироваться справедливо, поэтому следует снизить разрыв в уровне зарплат учителей из разных регионов. Кроме того, он указал на необходимость расширения программы «Земский учитель» за счет моногородов и закрытых городов. Он призвал включить в нее возможности для повышения квалификации педагогов. В Алтайском крае медведи могут начать чаще выходить к населенным пунктам. Как пояснили в краевом Минприроды, причинами такого поведения медведей могут стать неурожай орехов в лесу и уборочные работы на полях. Специалисты подчеркивают, что орехи являются важнейшей частью рациона зверей для набора жира перед зимой. В поисках пропитания медведи также выходят на сельхозугодья. Численность медведей в крае остается относительно стабильной – около 1500 особей. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.
6: Говорит и показывает.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, без Алисы Михайловны. Сегодня она на съемках. Важная птица. И там и жердочки у нее тоже очень классные. Для одного всем известного телешоу. Запись сегодня вот, у Алисы Михайловны весь сентябрь тоже она будет пропадать, чтобы нам потом все рассказывать с пылу жару, что и как там происходит на этой самой стене. Так, в этом части предлагаю вам поговорить на тему бесконечных дел. Что-то мне подсказывает, что, ну, у многих из нас есть какие-то дела, которыми мы занимаемся перманентно. Просто потому, что иногда не можем их закончить. Неважно, что это. Вот тянется и тянется. Будь то ремонт, будь то там, там разбор еще чего-то. Я не знаю, ну, какие-то разные вещи, которые вот постоянно эта вещь, ну, вот это вот дело, оно есть. И закончить его, кажется, уже, ну, уже не предвидится возможным, и ты как-то смиряешься с этим и живешь дальше с тем, что у тебя есть что-то незавершенное. Вот есть ли у вас такое дело? И что это такое за дело? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Реклама на 107FM.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, с кем записала новый фит группа «Татуин», и поговорим о планах группы «Операция Пластилин». «Татуин» и «Оберег» представили совместный сингл «Послевкусие лета». Музыканты признаются, что эта песня теперь входит в число их любимых. В будущем композиция станет частью альбома фитов «Все наши» на «Татуине». О новой песне и истории ее создания рассказывает Роман Кузьмин.
2: Прежде всего, я должен сказать, что мы сами, музыканты группы «Татуин», любим искренне песню «Послевкусие лета», и любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная, она какая-то очень честная и щемящая, и она отзывается в душе. Я думаю, что таких песен у нас мало. И я очень рад, что вокал Дениса Михайлова очень яркий, узнаваемый и открытый, эмоциональный, добавил несколько красок и слоев этой классной песни. И вот что у нас получилось, и это здорово.

0: Послушать послевкусие лета уже можно на музыкальных площадках. Операция «Пластилин» готовит сразу три новых релиза. Лидер группы Анатолий Царев рассказал, что новый материал разделят на два мини-альбома по 5 песен каждый. Первый мини-альбом выйдет осенью 2026 года, второй — весной 2027.
1: Заткнись и целуй меня, заткнись и целуй меня, заткнись и целуй меня.
0: Между двумя релизами музыканты представят альбом «Roots 2», продолжение проекта, в котором старые песни группы получают новые аранжировки и обработки. По словам Царева, такой формат позволит операции «Пластилин» регулярно выпускать новый материал и оставаться в информационном поле. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
2: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, есть ли в вашей жизни такое понятие, как бесконечное дело, которое никогда не заканчивается, и вы постоянно к нему возвращаетесь, хотите, не хотите, как бельмо на глазу, что-то там происходит, и нужно доделывать, а все, конца и края нет. Пишите, пожалуйста. Бесконечная возня в теплицах и огороде. Уже смирилась почти, что гусеницы и улитки пожрали урожай. Обидно, досадно, пишет нам Елена из Санкт-Петербурга. Леночка, держитесь. Наши, здравствуйте. Но, наверное, будет звучать банально. Плинтуса в комнате не доделал и планируем заново переделывать ремонт. Может быть, руки дойдут тогда. Та же самая история у меня просто. Абсолютно. Думаю уже сделать новый ремонт. А, собственно, плинтусы так и валяются. Доброго дня, уважаемые. Здравствуйте. Самое незавершенное это строительство дачи, точнее, ее улучшение. Процесс бесконечен, как вселенная, пишет нам Дмитрий из Пятигорска. Дмитрий, респект. Здравствуйте. Так случилось, что у меня 4 машины, и они старые. Естественно, они ломаются. В общем, пришлось купить гараж, и теперь я сам себе автосервис. Практически все выходные провожу там, сам крашу и вся слесарка. И это бесконечно, пишет нам кто-то, не подписываясь. Доделывать встраиваемый шкаф. 4 года уже. Жена ворчит. Ну, ворчалка у нее встроенная такая. Короче, говорит, что этот долгострой и вся семья обманутые дольщики. За чувство юмора жене отдельная пятюня. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Вот так начнешь вести блог, порой бросить хочется, но, как говорится, взялся за гуш, не забудь сходить в душ, пишет нам Светлана. Это огород, пишет Олег из Тулы. Бесконечно надо что-то делать, то копать, то нужно траву покосить. Думаешь, вот зима придет, и все. А нет, снег с так парника скинуть и до понедельника еще тропинку прочистить. Ну да, о чем мы хотели. Дратути, пишут нам, вот драгоценный Митя и неуловимая Алиса. Я вот, например, постоянно пытаюсь навести порядок в квартире. Она большая и плюс лоджия, и 2 комнаты длиной хвастаюсь. Казалось бы, есть супруга, доченька, отдать приказ и лежать, следить за исполнением. Заметьте, это не я говорю. Это вот фразы так написано нашим слушателям. Отдать приказ. Угу. Но они, собственно, оказывают антипомощь и только усугубляют ситуацию. Что делать? Ben, I need help. Да никак. Как там? В общем, глаза боятся, руки делают. Так бабушка говорила. Наши, здравствуйте. Так, я уже целое лето перекладываю возле гаража тротуарную плитку. Там плиток всего штук 15. Я все никак не могу закончить. То жара, то отсутствие... Где жара была? Когда жара была? То отсутствие мотивации, времени. Она меня уже морально задолбала, пишет нам Леха. Итак, друзья, а если у вас какие-то бесконечные дела, которым вы вынуждены постоянно возвращаться, и что это такое? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва, УКРН 127-00-132-195.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Георгий Чевчан – лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, тема этого часа: присутствуют ли в вашей жизни бесконечные дела, которые закончить, ну, вообще не получается. Ну, вот нет никакой возможности, они все тянутся, их приходится делать. Ну, так вот, периодически приходишь к ним, возвращаешься и так далее. Привет. Два раза поменял крышку капота за 7 лет и никак не могу его покрасить в цвет кузова, при том, что я маляр. С другой стороны, этот капот можно использовать как стол, не жалко поцарапать, пишет нам наш слушатель. Дальше погнали. Бесконечно убираю вещи, которые ей раскидывает дочка 4 лет. Это одежда, игрушки, книжки, гречка, мыльная пена, все и постоянный перпетум мобили. Да, вечный двигатель, понятно. Вот тут, в общем, кто-то пишет очень четко: это готовка еды. Готовишь. И никогда это дело не уходит. Ну, как не уходит? Ну, какое-то время. Есть же какой-то такой паритет, знаете, между едой, находящейся вне нашего туловища и в нашем туловище. И все, и вроде как на там какой-то период, собственно, готовка еды прекращается. Дима, привет. Бесконечная работа. Каждый день приходится туда ходить. Ужас. Ксения возмущается и ужасается. Здравствуйте. Бесконечная уборка на кухне. Я, можно сказать, живу здесь. На остальную площадь времени и желаний не хватает. Help, пишет нам кто-то. Так, смотрим дальше, друзья. Так, перебираю старые чеки, документы для налогового вычета за прошлые годы. Каждый раз застреваю на так этапе. Надо найти пароль от госуслуг. И тут же откладываю на полгода. Дальше. Восстановление старой «Волги» в гараже купил под реставрацию в 2019-м. За это время только перебрал движок и снял краску. Машина уже стала частью интерьера. Но зато хорошо вписалась, понимаете? Так, разборка завалов на компьютере в папке «Разобрать». Это смешно. Там лежат файлы еще с моего первого ноутбука из 2012 года. Это археологические раскопки. Это уже, знаете, делайте уже могильник какой-то. Ну, там, может быть, когда-нибудь влезете или еще там что-то. Мое вечное дело — это похудение на 5 килограммов. Я худею каждому лету, каждому Новому году и каждому дню рождения уже лет 8 подряд, пишет нам кто-то, тоже не подписавшись. Пишу картину по номерам. «Мона Лиза». 3 года назад раскрасила лицо и руки, остался фон. Краски, по-моему, уже высохли, но я честно достаю ее раз в 3 месяца. Ну, в общем, чтобы пыль с Мона Лиза, то мало ли, вдруг завшивит. Учу английский язык. Начал еще в институте, сейчас мне 40. Периодически так скачиваю приложение, покупаю курсы, занимаюсь месяц, бросаю и так по кругу уже лет как 15. А дальше пишу мемуары о своей бурной молодости. О, как! Завел блокнот в 2020 году. Как-то вот совсем недавно, что ли, молодость. Вспоминаю историю только под плохое настроение, так что книга продвигается очень медленно. Но это зато жизнь очень быстро проходит, между прочим. Так, друзья, если в вашей жизни такие бесконечные дела, которые, ну, не получается завершить, пишите, пожалуйста, что это такое через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, правда.

0: наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, парламентарий рассказал главе региона о своей поездке в Ольховатский район, где в рамках поручений президента завершается реконструкция районного стадиона. Здесь можно будет проводить футбольные матчи и полноценно готовить будущих чемпионов по легкой атлетике. Еще одна важная тема встречи – сохранение объектов исторического наследия. Одним из значимых результатов совместной работы стало предотвращение разрушения дома Ростроповичей в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде здания, сообщил губернатору Евгений Ревенко. Губернатор Александр Гусев и депутат Государственной Думы Евгений Ревенко на рабочей встрече затронули важную тему развития объектов почтовой связи. В рамках выполнения поручения президента по модернизации более 17 тысяч отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности ежегодно будет выделяться 5 миллиардов рублей. Благодаря совместной работе удалось включить Воронежскую область в программу на текущий год. В порядок начнут приводить 9 почтовых отделений. В следующем году работа продолжится. Кроме того, в ближайшее время в регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением почтовой связи на базе «Газели», который будет апробирован в Бутурлиновском районе. Такой формат не станет заменой стационарных отделений. Он призван сделать почтовые услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более 100 старшеклассников изучили тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнять несколько специфических заданий. В программе разминирование территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогают им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченного к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масолитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. Это были новости региона.
2: Братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Наше радио. Сделано в России.

Девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, без Алисы Михайловны сегодня, она занята, приедет чуть попозже. Ну, не сегодня, в смысле позже, а, возможно, завтра приедет съемки у нее. Нашел здесь новость, которая, в принципе, мне так внушает какую-то надежду на счастливую жизнь и на долгую довольно счастливую жизнь. Жители США, 101-летний Гордон и 96-летняя Эйлин Байнтли отметили 80-летие со дня свадьбы. Секрет очень прост. Долгой совместной жизни – это общение, преданность, честность, вера и умение веселиться вместе, пояснили пожилые супруги. Еще одним секретом крепких отношений они назвали так переплетение. По словам Гордона, чтобы долго быть вместе, важно сплести воедино разное воспитание и, собственно, прошлый опыт. Супруги заявили, что всю жизнь работали как команда. Пока Гордон трудился на двух работах, Эйлин поддерживала быт и воспитывала детей. Сейчас мужчина, собственно, мастерит скворечники, а супруга расписывает их красками. Никогда не позволяйте никому говорить вам, что брак – это 50 на 50. Это 100% с обеих сторон. Об этом очень мудро после 80 лет нахождения в браке заявила девочка Эйлин, 96 лет. Кстати, я тут решил проверить, какая же свадьба, в принципе, 80 лет. Ну, если 25 лет – серебряная свадьба, 50 лет – золотая свадьба. Знаете, какая свадьба 80 лет? Дубовая.
0: Реклама на 107FM.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Тогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость. Не знаю, чем это будет нам грозить, но, в общем, посмотрим. Компания Мета признана в Российской Федерации экстремистской и запрещена. Договорилась с генеральными прокурорами 48 штатов о заключении мирового соглашения по делу о вреде подросткам от соцсетей. Это насчет бесконечной, собственно, прокрутки ленты новостей и так далее и тому подобное, что это затягивает, и люди там, ну и дети там теряются. По нему она обязуется выплатить 18 миллиардов долларов. Это 1,5 триллиона рублей, много настолько, что даже прям, ну, в общем, представить сложно себе. Ну, как вот нет, собственно, границ вселенной, так и 1,5 триллиона, ну, это лично мне. Все, что больше 1000 рублей, уже сложно представить. Также в рамках соглашения компания обязуется внести масштабные изменения в свои сервисы, ну, в соцсети свои. Так, теперь в соцсетях будут введены ограничения по времени использования приложений для пользователей младше 18 лет, не более 2 часов в день. Но и тут, слушайте, компания, в принципе, видите, они настолько велики для всего общечеловеческого рынка, что они даже еще диктуют свои условия, хотя уже признаны виновными. Так вот, однако компания поставила условие. 100% суммы она выплатит только в том случае, если аналогичные ограничения коснутся и, в общем-то, других соцсетей, которые не принадлежат этой самой компании. В противном случае она выплатит лишь 70%, то есть 12 миллиардов долларов. Ну, потому что, ну, там, 12 миллиардов долларов. Это примерно 3 миллиард рублей. Выплаты распределят между штатами, которые подпишут соглашение. Они будут осуществляться ежегодно траншами в течение 10 лет. В общем, друзья, посмотрим, каких изменений теперь претерпят соцсети и что из этого потом в итоге будет.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
10: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
9: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость, не знаю, как хотите. Я буду ею делиться, а вы живите с этим. Певец Ярослав Дронов раскрыл, что подарил своей жене Екатерине Мизулиной на свадьбу. В июне пара отпраздновала свадьбу в одном из ресторанов города Москвы. Но все началось гораздо раньше, еще до того, как была поездка на Байкал. И перед тем, как были сожжены кожаные штаны. Так вот, в марте 25 года шаман и Екатерина Мизулина на концерте артиста объявили, что они пара. Они не только это сказали, но и доказали. Поцеловав друг друга, все видели этот поцелуй. Простите, пожалуйста. В ноябре того же года пара сообщила о заключении брака в ЗАГСе города Донецка. Ну вот не только я там в свое время женился, но и, видите, Ярослав Дронов тоже там, в моем родном любимом городе. Так, церемония прошла тихо и очень скромно. И в итоге, короче говоря, в кулуарах конкурса «Новая волна 2026» Ярослав Дронов, он же АК «Шаман», признался, что же он подарил Екатерине Мизулиной. Как вы думаете, давайте, у вас есть 3 секунды, 3, 2, 1, а? Как вы думаете, что? Свою, так, ага, да, любовь. Свою любовь подарил он ей на свадьбу. Милый артист. Слушайте, а так можно было, оказывается, да?
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, перед тем, как попрощаться с вами, нашел информацию, которая, в принципе, возможно, кому-то поможет, но вряд ли, конечно, да, все равно как пользовались, так и будем пользоваться. Речь далее пойдет о кухонных полотенцах и о том, как часто их нужно менять. Между прочим, целые, собственно, авторитетные органы занимались изучением, исследованием этого вопроса, чтобы выдать в конце следующий вердикт. Итак, в бразильском национальном агентстве по надзору за здоровьем рассказали, как часто необходимо менять кухонные полотенца. Это, да, вот эти вот странные штуки, которые вначале вроде как полотенца, часто бывают уже такие, знаете, виды потрепанного, но потом они становятся вообще чем-то таким вот частью интерьера, часть, в общем, команды, часть корабля. Все мы знаем такие наши тряпочки любимые с запашком. Кажется, они пахнут всем, что было еще лет 12 тому назад на нашей кухне. Ну и, в общем, тем не менее. Итак, друзья, если вы не знали, теперь знаете. Менять нужно полотенце раз в сутки. Живите теперь дальше с этим. Акты грязные, акты гадкие, неумытый поросенок. Все, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Далее будет пятница, и это я вам ее принесу. Все, счастливо, пока-пока.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба активно работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на топливо для потребителей. Об этом сообщило правительство по итогам очередного совещания вице-премьера Александра Новака с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. На совещании отдельно обсудили состояние логистики и формирование запасов основных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, авиационного керосина. Новак вручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом. Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по регулированию украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что не владеет информацией о планах и сроках возможных переговоров России и Украины. Так он прокомментировал сообщение, что следующая встреча делегации двух стран может состояться уже в сентябре. Песков также назвал искажением реальности и газетными утками публикации западных СМИ о силовых планах России в отношении стран НАТО. Он отметил, что на Западе появляется много страшилок о возможных действиях Москвы, однако они, по словам Пескова, не отражают ни реальность, ни намерения России. Россия становится самодостаточной в производстве препаратов, полученных из крови. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. По ее словам, агентство разработало стандарты производства всех основных иммуноглобулинов человека против клещевого энцефалита, гепатита Б, антистафилококкового, противостолбнячного и антирезусного. Как подчеркнула Скворцова, на сегодня все потребности страны в этом плане закрыты. С 2021 года ФМБА создала 6 крупных плазмоцентров вокруг профильных производств и в 26 раз нарастила заготовку производственной плазмы крови. Зарплаты учителей в России должны увеличиваться без повышения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. По его словам, оплата труда педагогов должна формироваться справедливо, поэтому следует снизить разрыв в уровне зарплат учителей из разных регионов. Кроме того, он указал на необходимость расширения программы «Земский учитель» за счет моногородов и закрытых городов. Он призвал включить в нее возможности для повышения квалификации педагогов. Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, член экипажа миссии «Крю-13» в рамках перекрестных полетов, попросил нашить на рукава костюмы флаг военно-морского флота России. Об этом он рассказал перед экзаменационной комплексной тренировкой. До поступления в отряд космонавтов Тетерятников проходил службу в ВМФ, он капитан 3-го ранга. Кроме того, в качестве талисманов он планирует взять с собой книги по истории России. Экипаж миссии «Крю-13» направится к Международной космической станции не ранее середины сентября. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
15: УГРН 102-77-00-132-195.
16: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
17: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
16: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
0: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление выше нормы, слабая магнитная буря.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
0: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, парламентарий рассказал главе региона о своей поездке в Ольховатский район, где в рамках поручения президента завершается реконструкция районного стадиона. Здесь можно будет проводить футбольные матчи и полноценно готовить будущих чемпионов по легкой атлетике. Еще одна важная тема встречи – сохранение объектов исторического наследия. Одним из значимых результатов совместной работы стало предотвращение разрушения дома Ростроповича

0: В центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде здания, сообщил губернатору Евгений Ревенко. Губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Евгений Ревенко на рабочей встрече затронули важную тему развития объектов почтовой связи. В рамках выполнения поручения президента по модернизации более 17 тысяч отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности ежегодно будет выделяться 5 миллиардов рублей. Благодаря совместной работе удалось включить Воронежскую область в программу на текущий год. В порядок начнут приводить 9 почтовых отделений. В следующем году работа продолжится. Кроме того, в ближайшее время в регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением почтовой связи на базе «Газели», который будет апробирован в Бутурлиновском районе. Такой формат не станет заменой стационарных отделений, он призван сделать почтовые услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром Минподдержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки оставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более 100 старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников в рамках полигона. Ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирования территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проходят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масалитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. Это были новости региона.
1: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.
2: Трудно быть Богом осталось 7 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть Богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

танцы с бубном на столах. Все, что нам еще осталось, перевернутая радость, быть на каменных ногах.

0: наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: 12+.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оперен 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
3: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Да вс***, заработали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездами.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
11: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
9: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
12: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
13: 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
6: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
10: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Темпы роста экономики России опережают прогнозные показатели. Благодаря этому растут доходы бюджета. Они превысили 18 триллионов 640 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Мишустина, уровень дохода федерального бюджета существенно больше прогноза. Премьер также отметил важность изменения их структуры. По его словам, вклад нефтегазовых поступлений уже преодолел планку 80% общей суммы. Идет серьезная диверсификация экономики в сторону секторов, которые производят продукцию с более высокой добавленной стоимостью, заключил премьер. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, осужденный Гаагским трибуналом за геноцид, умер в тюрьме в Гааге в возрасте 85 лет. Младич с 2017 года находился в тюрьме после приговора к пожизненному заключению. В середине мая председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов отклонила запрос семьи адвокатов тяжелобольного Младича об освобождении. Бывший командующий армии боснийских сербов перед смертью перенес не

0: Несколько инсультов, после чего его без того тяжелое состояние ухудшилось. В Краснодарском крае локализовали пожар на территории государственного природного заповедника «Утриш», сообщила глава Анапы Светлана Маслова. По ее словам, остановить распространение огня удалось благодаря привлечению авиации и слаженной работе спасательных служб. Пожар в заповеднике возник вечером во вторник из-за падения беспилотника. Огонь прошел 70 гектаров. Локальные очаги занимали 15 гектаров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории заповедника «Утриш». Главное управление МЧС Республики Алтай призвало жителей воздержаться от похода в лес из-за учащения случаев появления медведей. Особенно не стоит ходить в лес в одиночку в темное время суток. В случае обнаружения следов хищника или непосредственного контакта с животным, спасатели призывают не паниковать, не делать резких движений и медленно отступать назад. В ночь на 19 августа медведь напал на палатку с туристами возле села Артебаш и утащил одну туристку в лес. Она погибла. В районе объявлен режим повышенной готовности. Союз Европейских футбольных ассоциаций готовится инициировать уголовное преследование президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино за попытки продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщил журналист Роб Харрис. Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, это повысило бы прибыль ФИФА и поспособствовало развитию футбола во всем мире. Однако инициативу массово раскритиковали функционеры федерации и другие футбольные организации. При этом в УЕФА заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. После того, как Инфантино отказался от проекта, в европейской организации отметили потерю доверия к президенту ФИФА. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. И, как всегда, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Мы начинаем говорить и показывать. Говорим на 107 FM, как всегда, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция, как мне коллеги подсказывают. Ну и, соответственно, все это можно и посмотреть. Ну, а ежели чем-то там вы с чего-то вдруг отвлечены, то можно пересмотреть все это, потому что останется на страничке. Как говорится, что попало в интернет, то попало навсегда. Но пока электричество есть, и серваки работают, так скажем. Мы сегодня говорим о финансах. С нами в студии директор филиала «Цифра Брокер» в Воронеже Артем Чупин. Артем, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Ну, не конкретно о финансов, не даем финансовые рекомендации, а рассуждаем на темы, как можно, собственно, в случае чего применить имеющиеся средства, ну и как их обезопасить. Сегодня мы к этому подойдем. Но начнем, наверное, традиционно с вопроса о том, что же происходит на рынках, учитывая всю внешнеполитическую обстановку, и нефть есть, не дам, довезем, не перевезем. Учитывая все, что происходит в странах, не только Запада, знаете ли, не только у проклятых капиталистов, но и в южных регионах земного шара. В общем, непонятно, что дальше-то будет. А что с рынками? Трясет?
4: Ну, здесь, знаете, как, наверное, один день все хорошо, птички поют, другой день на Уолл-стрит льется кровь, как говорится, да. На самом деле турбулентность большая. Волатильность огромная, то есть неделю рынок растет, и причем, то знаете, даже не только про спекулятивные инструменты, если говорить, то есть это и какие-то консервативные вещи, они тоже сейчас вот в движение пришли, понятно, там все события отражаются. Вот.
3: И консервативные – это что?
4: Ну, это там те же облигации, например, взять, да, то есть они тоже сейчас показывают колебания, ну, пусть они там, понятно, там несравнимо там большие, да, но, тем не менее, они есть даже вот в таких каких-то там спокойных инструментах, вот. На что бы я здесь обратил внимание, это, знаете, в первую очередь на объемы, которые проходят. То есть, ну, чтобы понять вообще, кто это все делает, да, то есть, кто нам турбулентность это создает. То есть, у нас вообще капитализация рынка сейчас, ну, это мы берем, в принципе, да, там и акции, облигации, там, деривативы, которые торгуются, там, порядка 45 триллионов рублей. Вот. А дневной оборот в среднем, ну, там, миллиардов 50-70 проходит. Ну, то есть, если так задуматься, у нас, в принципе, там, внутри дня продается там, ну, просто капля в море, да, то есть, и эта капля способна создавать вот такие большие там турбулентности. То есть, это говорит о том, что все-таки это делают, ну, по большей части, розничные инвесторы на эмоциях. Вот. Если мы говорим там про крупных участников, это наши там банки, страховые компании, там, инвестиционные фонды и так далее, они... Ну, знаете, как, даже если захотят при всем желании, они вот так вот одним днем не распродадут все, что у них есть. Вот это будет действительно обвал там чуть ли там не до нулевых цен. Вот, конечно же, они сидят, они это пересиживают, а вот эти все штормы нам создают, ну, по сути, там, в основном, да, розничные инвесторы, которые там увидели одну новость сегодня, побежали все покупать, и завтра увидели другую новость, там, тут же пробежали это там все продавать как бы на рынок, то есть это, ну, вот то, что мы видим. Все-таки крупные профучастники, они, знаете, есть что-то и продают, дают и вот там свои большие объемы, они это делают обычно напрямую, то есть там 5% какой-то компании, конечно же, не через биржу будет продаваться, между собой договариваются, крупный пакет уходит. А то же самое, если какая-то крупная компания, например, хочет привлечь капитал, либо там доразместить какие-то свои бумаги, они не делают это тоже, ну, там, вот так напрямую, да, там, в рынок не выкидывают бумаги, они собирают заявки через там те же банки, профучастники, и там каким-то одним днем, например, раздают эти бумаги, но никто вот так вот в рынок это не продает, не покупает там на триллион рублей. Поэтому, если вот, да, возвращаясь к вопросу, что происходит, то, ну, по большей части это у нас розничные инвесторы то впадают в панику, да, то в какую-то невероятную эйфорию. Вот.
3: А розничные инвесторы, это о каких суммах идет речь? То есть, какие активы на руках у людей, которые их заставляют нервничать?
4: Да, на самом деле, абсолютно разные. Просто, когда мы видим то, что, да, там какой-то актив начал падать, и мы, может быть, там, ну, не самый профессиональный участник этого рынка, то вот нас тоже рука тянется, там, например, продать его, да, то есть, и здесь, там, условно говоря, кто-то там 10, 20, там, 50 миллионов продал, кто-то увидел то, что там что-то колебания начались, там, а вдруг сейчас все упадет, надо все продавать, и там вот эта волна полетела. То есть здесь на самом деле, ну, на руках там может уходить, находиться там у инвесторов, ну, я не знаю, там 5, 10, 20, там 50 миллионов, то есть это даже там не про миллиарды говорим. Вот, и этого иногда достаточно, чтобы там, может быть, даже какие-то не самые тяжеловесные компании сдвинуть с места. Если мы говорим, речь идет там условно там 50-100 миллионов на руках, да, и вот там инвестор что-то делает активно, то это, в принципе, там способно там какие-то колебания существенные создавать уже в активах.
3: А кто у них покупает это все? Умные люди, получается?
4: Да, ну, здесь, знаете, наверное, возвращаясь, да, вот то, с чего начал, то, что есть страховые компании, есть банки, фонды и так далее, и у них заложено в регламенте, да, в регламентных документах, то есть они же собирают деньги, там, например, страховая компания собирает страховые премии ежемесячно. Им эти деньги по закону надо куда-то размещать. И у них прописано то, что, например, там, вот такая-то доля у них корпоративная облигация, такая-то доля акции. И им, в принципе, без разницы, какие там цены, они просто там раз в несколько дней то, что собрали, покупают. Они покупают, да. Поэтому покупатели всегда есть крупные покупатели, вот, и, в общем-то, они-то это дело все и подбирают, особенно, когда цены дешевые.
3: Да, вот что значит, что нужно изучать матчасть, это вот прям тот самый случай, да. Да, когда это подходит выражение. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья, мы сегодня о фондовых и всяческих других рынков говорим с директором филиала «Цифра брокер» в Воронеже Артемом Чупиным. Вот как и обещали, к защите сбережений будем переходить сразу же после рекламы, потому что действительно ситуация нестабильная для новичка, наверное, кажется штормом в целом, да, опасной ситуации. А как себя обезопасить и какой самому себе круг спасательный бросить, вот об этом совсем скоро. Не переключайтесь.
2: Наше радио. Проверено временем.
1: Реклама на 107 FM. Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
6: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
3: И Артемом Чупиным мы сегодня говорим о рынках. И, естественно, это не те самые рынки, где мы частенько закупаем продукты. Это те рынки, которые нам позволяют заработать на то, чтобы заработанное пойти и потратить уже на продовольственных рынках. Мы сегодня о рынках финансовых. И о том, как же защитить свои сбережения, свои вложения. Давайте тогда по-простому, что ли, пойдем. Да? Вот купил я акций. Мешочек. Всяческих разных, разнообразных. Собрал портфель, как говорится, да, не все яйца в одну корзину, а тут по чуть-чуть, там по чуть-чуть, из этого сектора, из того сектора экономики. В общем, серьезно подошел к вопросу. И тут вот начинается вот эта вот вся шторм этот и серьезнейшая волатильность. Вот я начинаю паниковать. Что мне делать? Как мне защищать свои вот эти вложения? Покупать, продавать, или же все-таки есть какие-то другие инструменты?
4: Да, здесь вот вообще, что первично, я бы вот, да, на что обратил внимание. Во-первых, в принципе, если мы берем там рынок ценных бумаг, управление портфелями, любые инвестиции, наверное, так, а первично всегда управление риском. То есть всегда номер один, да, вопрос, который мы должны задавать себе про там наши какие-то инвестиции, это вообще про что угодно, это и недвижимость, и там, ну, абсолютно любые, да, классы активов. То есть, что с рисками и как их можно минимизировать. То есть, всегда риски – это первично, а доходность вообще, если так мы даже какую-то классическую экономическую теорию возьмем, ну, везде там в учебниках будет про то, что доходность – это побочный продукт управления нашими рисками. Вот, поэтому, да, если, например, там мы говорим про рынок акций конкретно, то на самом деле есть много инструментов, как эти риски можно минимизировать. Это вот и то, что вы сказали, там диверсификация, да, там разложить там разные сектора, разные компании внутри этих секторов и так далее. Вот. Но, тем не менее, бывает, когда там, ну, вот весь рынок там начинает там трясти в разные стороны, как бы, да, и хочется вроде бы все это продать, побежать, да, а вдруг вот там это уже как бы конец этой бури. Вот. Здесь есть такие инструменты, ну, называется таким там страшным словом, деривативы. То есть, это, например, когда вы покупаете не акцию в чистом виде какую-то, а вы покупаете производный на нее инструмент. То есть, по сути, у вас некая котировка на руках становится, и вы можете встать на понижение, например, этой акции. То есть, условно, у вас куплен там портфель акций, вы можете в обратную сторону открыть сделки, и если эти акции будут падать, вы будете при этом зарабатывать. Пропорционально вот этому падению. Вот. И таким способом у вас получается то, что купленный ваш портфель в какой-то точке, он вам перестает приносить и прибыль, и убытки. То есть, ну, грубо говоря, вы вот зафиксировали эти цены. Да. Но если вы купили действительно там хорошие бумаги, да, которые платят дивиденды, то дивиденды-то вы продолжаете получать. Вот. Таким образом, у вас получается то, что чтобы там ни происходило на бирже, у вас нет уже ни прибыли, ни убытка по этим бумагам, но вы продолжаете получать ту прибыль, которую компании распределяют в виде дивидендов. И вот, в принципе, так и можно там спокойно пересиживать, ну, именно там, если мы берем рынок акций. И я даже больше скажу, если мы там копнем какие-нибудь это, банки, те же фонды, они, в принципе, так и делают. Там крайне редко кто-то покупает в чистом виде инструмент, они все равно как-то их стараются страховать, то есть какими-то встречными сделками, которые это колебания эти минимизируют.
3: Сложновато для начала-то. А получается, вот вы говорите, дивиденды идут, но, тем не менее, акция не растет и не падает, да? То есть, она фиксируется в той самой цене, которую я за нее заплатил?
4: Да, ну вот давайте, да, если так прям математику взять, да, то есть, у вас куплена акция, которая стоит 100 рублей, там, одна, вот, и вы сделали встречную сделку на понижение этой акции, то есть, вторую открыли, и у вас получается то, что у вас как будто бы две акции, но одна приносит прибыль, если она растет, вторая приносит прибыль, если эта бумага падает. И они у вас одинаковым объемом. У вас получается то, что куда бы эта бумага не пошла, у вас все равно будет либо прибыль, либо убыток по одной из сделок. Вот.
3: Сколько в этом случае я плачу? 100 рублей так?
4: Вы платите 100 рублей, но по этим контрактам там не весь объем по этой же сделке идет у вас, там, ну, зачастую идет либо там 5, либо 10% от стоимости вот вашей сделки.
3: И в ту
4: сделки.
3: И другую сторону, да?
4: Да, то есть это гораздо дешевле обходится и в плане там самой сделки, и как бы оно у вас, ну, так называемый замок получается, то есть куда бы бумага ни пошла, вы ни прибыль, ни убыток уже не получите по ней.
3: Угу.
4: Да, но что немаловажно, дивиденды идут.
3: Да. А как долго это может продолжаться?
4: Там день, два и годы, здесь нет никаких ограничений, то есть можно сидеть спокойно так очень долго. Ну, здесь, знаете, вопрос тогда в другом стоит, то, что там бесконечно так сидеть нет смысла, потому что
3: вы... Не заработаете.
4: Да, да, вы теряете вот эту потенциальную прибыль, и все-таки если вы идете в рынок акций, но вы там маловероятно, что вы идете там ради там 10-15%, ну, обычно туда идут, чтобы там, ну, там 20, 30, там 50 и выше, да, заработать. Вот, поэтому... Но обычно бесконечно в них никто не сидит, просто какие-то там, например, есть ожидание, что там сейчас условно какие-то события могут, да, там опять волатильность начнется, и вот перед этим, ну, подстраховываются, да, вот эти контракты покупают, которые там, может быть, даже не весь ваш портфель, а какую-то его часть там так подстраховывают, вот, и через какое-то время продают, и там продолжают держать эти бумаги в чистом виде, если там, ну, вроде как все опять спокойно становится.
3: Ну, то есть, в принципе, это несложная, так скажем, схема, не требующая каких-то долгих моментов, все. То есть, решил поступить так, поступаешь, решил отменить свое решение, то, собственно, избавляешься от этих
4: дериватив. Да, да, здесь каких-то там день-два там временных промежутков, да, там, когда вы эти действия совершать нету, то есть, секунда в секунду, там, кнопку нажали с телефона, у вас там сделка эта открылась, там передумали, либо там, условно, вроде как все спокойно снова стали, да, там, продали тут же там с кнопки, поэтому здесь все очень...
3: Так. Еще какие-то варианты существуют?
4: Ну, если, да, мы говорим про рынок акций, то, ну, есть вот так называемые вот эти контракты, да, которые там позволяют, например, встать там во встречную сделку. Вот, есть еще так называемые сделки на понижение. То есть, это, ну, там, шорт-сделки, оно, если вот так, ну, тоже немного размотать. Шорт это, да, там у нас переводится как короткий. То есть, если мы берем акцию, то у нее, ну, вот мы купили акцию, у нее есть куда падать и есть куда расти. Так вот, считается, ну так, если мы как немножко в это уолл-стритовские термины, да, погрузимся, то падать ей у какой-то предел имеется, то есть это точка ноль, поэтому считается короткая сделка. А сделка на повышение, там она же лонг называется, там длинная сделка, то что она вроде как считается там бесконечно может расти. Вот. Ну вот там в данном случае мы говорим там про вот эти шорт-сделки,
3: Это эти точки мы сами устанавливаем, да, или как?
4: А, да, когда войти, да, то есть, когда войти, когда выйти, это полностью мы, конечно, сами должны там расставлять до, там, вообще, в принципе, просчитывать до входа в сделку. Вот. И как это технически выглядит, здесь, конечно, сложнее. То есть, если с акции просто мы купили, здесь понятно. То есть, купили за 100, продали за 200, ну, и вот какие-то дивиденды получили, то сделки на понижение немного сложнее. То есть, вы эту бумагу физически не имеете. Вы ее занимаете у брокера и тут же продаете на бирже. Например, та же самая акция за 100 рублей, вы ее заняли у брокера или там у банка за 100 рублей и тут же продали по 100 рублей на бирже. То есть, у вас физически эта акция на счету нет, у вас есть долг перед брокером одной акции. Неважно, по какой цене вы ее вернете. Вот. И происходит такое, то, что, к примеру, там рынок начал падать, а бумага стоит 70 рублей. А вы решаете то, что, ну, как бы, наверное, все, падение дальше не будет продолжаться, надо покупать. Вы эту бумагу обратно покупаете, отдаете брокеру долг, вот эту одну акцию, но уже по 70 рублей.
3: А то, что сверху?
4: А разницу, да, мы забираем себе. Да, вот. Здесь какой есть нюанс, то, что там брокер или банк, да, любая организация, которая вам позволяет так торговать, они это делают тоже не бесплатно, они вам дают, ну, эту бумагу как в виде некого кредита, то есть по ней есть процентная ставка, которую вы платите, ну, за пользование этой бумагой. Вот, и, ну, она там, опять же, такая, на самом деле, очень рыночная, там порядка, я там вижу, и там 18-20% годовых, то есть за пользование такими сделками. Вот, но здесь тоже есть некоторые такие интересные нюансы, как это можно обыгрывать в свою пользу. То есть, вы когда сделали вот эту сделку на понижение по бумагам, да, то есть, ну, там, либо просто рынок падает, либо вы решили также подстраховаться, например, там, свои портфели встречными сделками подстраховать, вы можете покупать, есть так называемые бумаги, по которым платится фиксированная доходность. Ну, это называется фонды денежного рынка. То есть, по ним условно идет там какие-нибудь 14 годовых, они вам платятся там ежедневно. Вот, вы можете купить этот фонд и под обеспечение этого фонда открыть сделку на понижение. То есть, у вас в таком случае получается то, что вы заняли у брокера одну акцию, ее продали, вы должны брокеру там под 20 годовых, но у вас куплена бумага, которая вам несет там 14 годовых. И таким образом у вас фактически кредит за пользование деньгами получается там 6%. 6%. Да. Это гораздо интереснее, то есть, в нашу пользу как бы такими кредитными ставками пользоваться.
3: Вот. Ну вот, чтобы все-таки оценить степень риска, да, ну, отчасти. Все-таки здесь нужно быть в этом деле математиком, стратегом или просто уметь пользоваться этими инструментами?
4: Здесь, знаете, наверное, точно математика сильно пригодится, да, и, наверное, все-таки больше, я считаю, то, что здесь важно, это понимание обстановки там, макроэкономики, самим, да, и как стоят дела в компании. Вот, наверное, вот эти более так важные вещи. То есть, стратегия какая-то, да, но здесь, знаете, там, вот так если обобщить то, что там, ну, какой-то свой опыт, да, я бы сказал, то, что, в принципе, там, купил и забыл, это, наверное, одна из, там, таких лучших стратегий, которые существуют, там, не покупать, продавать постоянно что-то, там, да, там, пытаться, там, поймать какие-то лишние, там.
3: А выждать время.
4: Да, просто вы купили, вы этот актив оставили в покое, если вы действительно правильно его проанализировали, то рынок сделает правильную переоценку, вы видите финансовый результат у себя, там, по счету, вот, поэтому здесь, наверное, более важно, я еще сказал бы, дисциплина и терпение, когда вы этот актив купили, а он вот подешевел, и там, вот, вам по счету показывается, там, минус 1000 рублей, что же делать, да, может быть, все-таки продать. Вот как бы вот здесь более вот эти важные вещи, то есть у вас есть какой-то план, вы его придерживаетесь, и, ну, понятное дело, терпение ждать, то есть крайне редко бывают там какие-то легкие, да, там так называемые там дурные деньги, которые к вам попадают в кошелек, обычно все-таки, ну, нужно время для того, чтобы рынок переоценил какую-то бумагу в вашу пользу.
3: Ну, хорошо, вот если вернуться к предыдущему случаю, так, чисто для фиксации, как говорится, то есть когда мы занимаем бумагу,
4: да.
3: А получаем с нее деньги, да, да, когда продаем. Поэтому, когда она падает, мы вкладываем деньги, и, ну, условно говоря, там, нам дали бумагу за 100 условных единиц, мы ее продали, получили 100 условных единиц. Акция упала до 70, мы купили за 70, отдали акцию.
4: Да.
3: А 30 условных единиц оставили, да, себе за вычетом процентов. Чтобы просто было понятно. Это все-таки, как правильно назвать, страхование своих рисков или защита, или дальновидность?
4: Да, на самом деле, все три варианта правильные. Mm-hmm. Наверное, так говоря, прям профессиональным термином есть вот это хеджирование, тоже mm-hmm. очень страшное слово, которое там многие там люди пугаются, когда его где-то видят, да, вот, но в целом, да, это по сути, ну, страховка своего портфеля, ну, как, опять же, там, не в классическом виде, как мы привыкли, да, но, тем не менее, там, в общем-то, наверное, да, защита, страхование, там, вот, каких-то неблагоприятных событий.
3: С другими бумагами это также работает, инструментами, или же есть нюансы какие-то?
4: Да, с другими бумагами логика может быть меняться, скажем так. Ну, например, если взять там рынок, там у нас есть корпоративный долг, есть государственный долг, да, то есть то, что у нас там государство выпускает свои бумаги, и наши крупные компании также размещают свои долги. То есть, по сути, ну так, альтернатива кредитованию у них тут присутствует. Вот. Если мы говорим про государственный долг, то здесь логика примерно та же самая, как я вам рассказывал про портфель акций. То есть, есть целые индексные бумаги на весь рынок государственного долга. Вы там, условно, держите там 3-4 бумаги. Они примерно все, ну, одинаковые колебания совершают. То есть, если вы взяли там какие-нибудь 10-летние бумаги, там 15-летние, ну, какую бы вы ни купили, скорее всего, они вот, если начали падать, они падают все. Если они растут, растут все. Вот. Поэтому можно покупать там целый индекс на там наш российский государственный долг в обратную сторону. И когда вот, например, знаете, события, ну, даже если не брать сейчас, там ключевая ставка подходит, да, заседание. И вот у рынка начинается волнение. Там за неделю до вот это вот 3% вверх, там 7% вниз и так далее. Вот за там несколько дней до заседания ключевой ставки абсолютно нормальная история, когда вы действующий портфель госдолга таким образом страхуете, то есть покупаете обратную, ну, так называемый контракт, да, обратную сделку делаете, и если рынок будет падать, у вас будет прибыль по этой сделке, которую он компенсирует там, ну, потенциальные там просадки по рынку. Но при этом проценты вы продолжаете получать. И, кстати, там по госдолгу сейчас доходности даже немного выросли, они там порядка 14-15%. Ну, то есть, даже сравнивать там с депозитом, мне кажется, очень интересно выглядит. Вот. Если мы говорим про рынок корпоративного долга, здесь тоже множество сценариев, от которых можете застраховаться. То есть, это и, например, если вы предполагаете то, что ставка будет расти, да, то есть ключевая, и вот, ну, что будет сделать правильно? Вам будет правильно не фиксировать доходность там в депозитах, которые сейчас есть, а как-то привязаться к этой ставке. И есть бумаги, они, ну, вот если там терминология говорить, называется там флуатер, там плавающие ставки, у которых выплаты привязаны к ключевой ставке, и плюс еще какую-то зачастую не премию дают. Ну, то есть, словно сейчас ключевая там 14, они могут там платить вам 16, да, там плюс 2% ключевой. И если будет такое то, что в какой-то момент там ключевая ставка начнет расти, то у вас эти выплаты тоже начнут увеличиваться. То есть вы страхуетесь от возможного там роста ключевых ставок. И есть обратная история, когда те же самые облигации корпоративные, они вам будут увеличивать вашу доходность, когда ставка снижается. То есть они там, ну, если терминологии говорить, это инверсивная облигация, то есть обратная облигация называют, то есть ключевая ставка снижается, а у вас по ним доходность, наоборот, растет. Uh-huh. То есть даже вот такие есть сценарии. Вот. И самое, наверное, интересное то, что я сейчас жду, это уже Московская биржа начала тестировать инструмент, CDS называется, это кредитно-дефолтный своп, то есть это защита от дефолта компании.
3: Ну, вот об этом, наверное, мы чуть подробнее поговорим, но уже через паузу, потому что я вижу трясущиеся руки инженера эфира, который уже покупает, продает, по всей видимости, вот или что там происходит, мы сейчас выясним за кадром. И пока прервемся на рекламу и новости середины часа. Сегодня с нами директор филиала «Цифроброкер» в Воронеже Артем Чупин. Мы интересные темы говорим. Вот век живи, век учись, мне кажется, все подобные инструменты нужно изучать, по крайней мере, если даже ты не столкнешься с ними в жизни, будешь подкован, будет о чем поговорить. Вот. Мы продолжим совсем скоро, прямо сейчас уйдем, да, на уже рекламу и новости, да, без песни, чуть попозже послушаем, потанцуем.
5: Наше радио. Наша реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы.
8: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: 12+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, парламентарий рассказал главе региона о своей поездке в Ольховатский район, где в рамках поручения президента завершается реконструкция районного стадиона. Здесь можно будет проводить футбольные матчи и полноценно готовить будущих чемпионов по легкой атлетике. Еще одна важная тема встречи – сохранение объектов исторического наследия. Одним из значимых результатов совместной работы стало предотвращение разрушения дома Ростроповича в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде здания, сообщил губернатору Евгений Ревенко. Губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Евгений Ревенко на рабочей встрече затронули важную тему развития объектов почтовой связи. В рамках выполнения поручения президента по модернизации более 17 тысяч отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности ежегодно будет выделяться 5 миллиардов рублей. Благодаря совместной работе удалось включить Воронежскую область в программу на текущий год. В порядок начнут приводить 9 почтовых отделений. В следующем году работа продолжится. Кроме того, в ближайшее время в регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением почтовой связи на базе «Газели», который будет апробирован в Бутурлиновском районе. Такой формат не станет заменой стационарных отделений, он призван сделать почтовые услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром Минподдержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки оставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более 100 старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников в рамках полигона. Ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирования территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проходят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Мусолитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. Это были новости региона.
10: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
11: Все верно, но в студии я не один. Уж давайте говорить честно, если шоу, это как минимум 2 человека. Должно быть Артем Чупин, директор филиала «Цифроброкер» в Воронеже, сегодня с нами в студии. Мы говорим о рисках и как их попытаться исключить. Рисках именно в момент турбулентности на рынках. финансовых. Вот закончили на том, что новые инструменты есть для того, чтобы себя так или иначе обезопасить. И три волшебных буквы прозвучало. Это, дорогие друзья, CDS. What it mean?
12: Ну, да, на самом деле у нас в целом, если брать там рынок долга, рынок корпоративного долга, он очень сильно меняется, и в плане рисков, да, если обсуждать эту вещь, вот у нас даже еще одно так тоже, наверное, как ругательное, может быть, слово появилось, там, секьюритизация, то есть это когда, ну, условно, там, возьмем банк какой-нибудь, да, там, наш крупный, который навыдавал, к примеру, за 25-й год, там, автокредитов, и он думает, вот, хорошо, кредиты выдал, ставка там замечательная, но как бы мне эти деньги теперь вернуть и дальше в оборот пустить? И вот, ну, в общем-то, у нас нашли этому решение, так называемые там секьюритизированные долги, то есть это когда банк эти долги может продать какой-то компании, вот, и получить деньги. И здесь есть там два варианта. Это синтетическая секьюритизация, либо классическая, то есть когда он либо этот долг продает, либо, ну, условно, там, со своего баланса выпускает бумагу, но кредиты у него фактически остаются в самом банке. То есть, и таким образом он, ну, вот как раз, если мы говорим про риски, он эти риски распределяет. То есть, он либо он вообще эти кредиты кому-то передал, под них выпустили бумагу, там, с какой-то хорошей доходностью, и, условно, теперь заемщики возвращают вообще другим инвесторам. Да, эти деньги. Либо он своего баланса, но он страхуется тоже, он выпускает под них бумагу, по которой, в общем-то, он там, например, будет какую-то часть там этих кредитных процентов платить. Вот. Таким образом, он, опять же, ну, свои риски минимизирует. То есть, это вот как бы то, что у нас вообще, в принципе, да, там сейчас нового интересного в рынке вот этого корпоративного долга кредитования происходит. Вот. А есть обратная история, вот, да, вот эти три страшные буквы CDS, то есть, когда нам дают возможность свои риски, как раз кредитные там риски каких-то компаний, перераспределить, то есть уменьшить эти риски. Вот. Это вот то, что сейчас как раз Московская биржа уже тестирует. Они это тестируют, ну, там, насколько я видел, там, с конца июня начали какое-то такое, прям, наверное, максимально активное. Вот. И вот прям очень надеемся, что даже этой осенью и начнет этот инструмент работать в широких кругах. Вот.
11: То есть... А почему? Что в нем интересного? То есть...
12: Да, то есть здесь... Ну, в принципе, если мы возьмем облигацию, да, вот наши консервативные инвестиции, то есть, в принципе, самый консервативный из того, что существует, это облигации. То есть, там какие риски? Ну, то, что у вас она где-то в цене подешевеет, нас это сильно не смущает, потому что она рано или поздно погасится, и нам полностью там должны вернуть сумму вложенных денег плюс процент. То есть, мы за это не переживаем. Но мы переживаем за то, что как бы эта компания дожила до этого погашения, да, чтобы с ней все было хорошо, то здесь так называемый вот этот риск дефолта, что компания не обанкротится там за время того, как мы там дали денег. Вот. И вот как раз вот эти кредитно-дефолтные свопы, они нам позволяют страховать риск дефолта. То есть мы платим, например, там, ежегодную премию этому страховщику, и в случае того, что, к примеру, случается дефолт, нам страховая компания полностью, например, компенсирует стоимость вложенных денег. Вот, а ну, за это мы там платим какую-то премию. Вот, и, ну, в принципе, у нас до, да, если брать до этого момента, у нас каких-то аналогичных инструментов нет, это только широкое применение они там где-то за рубежом имели, и вот мы сейчас эту практику подхватываем, она будет помогать нам, в общем-то, все эти риски перекрывать. И я даже больше скажу, здорово, конечно, было бы, если бы они появились где-то еще прошлой осенью, когда мы вот, знаете, вот эта вся турбулентность началась, то есть я там, ну, наблюдал отчетности компании, там вижу то, что, ну, где-то вот уже вот этот эффект высокой ставки, он все-таки сказывается, да, там какие-то дополнительные риски появляются, то, что вот там каким-то компаниям будет тяжело платить, и вот, ну, только сейчас этот инструмент подходит, но тут, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
11: А что, у нас много обанкротилось так?
12: Нет, на самом деле у нас именно из, если брать крупные компании, у нас там что-то существенного, у них каких-то проблем не было. Ну, но, да, знаете, как здесь все-таки, как с чего начал, да, то, что мы работаем от рисков, и здорово, когда есть чем эти риски перекрыть. И мы изначально знаем то, что мы купили какие-то бумаги крупных компаний, но мы точно уверены, то, что даже если что-то с ним будет происходить, у нас полностью инвестиции защищены, даже наши консервативные инвестиции.
11: А как вот не наперекупать этих всех возможных, так скажем, страховок? Потому что тут открыть встречную Здесь купить страховку, допустим, CDS, а на выходе ты вообще что-нибудь заработаешь, ты, или нет?
12: Ну, на самом деле, да, хороший вопрос, потому что вот эта премия, да, которая сказала, у нас, в принципе, давайте возьмем так, наш страховой рынок, ну, условно, там, автострахование, к примеру, у нас автомобиль там стоит, не знаю, там, 5 миллионов рублей, но мы, опять же, от стоимости автомобиля платим там, ну, не знаю, там, ну, 100 тысяч рублей, к примеру. То есть, это не какая-то огромная сумма от общей суммы нашего товара. Здесь то же самое. То есть, у нас пока что нету какого-то четкого ориентира, сколько мы будем платить за те или иные бумаги, но я проанализировал, как это работает сейчас там в разных зарубежных странах, то есть, где это уже давно работает, да, и, в принципе, штука полезная будет, даже с учетом этой премии, потому что, ну, вот, например, там, по общей практике, если взять какие-то там суперконсервативные бумаги, это мы берем, там, условно, государство, это мы берем там топ-10 наших там российских компаний, а по ним страховые премии, ну и по аналогии, как за рубежом, да, они на самом деле там очень маленькие, то есть порядка там 0,1 годовых, 0,3 годовых, то есть, ну, условно, вам платят, вот сейчас сказал, да, там государство там 15%, но вы там застраховались, там 0,1 годовых от этого вы отдаете как страховку, но это не те деньги, которых там стоит переживать, вот. Если мы говорим, например, рынок корпоративного долга, такие, ну, более среднего качества, например, да, то есть там эта премия может быть там, ну, порядка там 2-3%. Но тоже как бы не так много. Если мы говорим про высокодоходные, там, может быть, где-то действительно да, высокорискованные инструменты, которые даже сейчас могут платить, ну, вот я там вижу там и 25, и 30, и 32%, а за них премия может быть там 5-8%. Но, тем не менее, вам даже, видите, как если так посчитать, то с учетом этой премии все равно на руки очень хорошо остается, поэтому в этом есть смысл, и ну, как бы вы там полностью, например, защитили свои бумаги от там всевозможных там рисков дефолта, банкротства и так далее, вы все равно получаете очень хорошую доходность. Это интересно, да, это точно имеет смысл.
11: Ну, да, но смотря с какой суммы входить во все эти истории, потому что, как бы, если ты начинаешь с 10 тысяч рублей и вот все это еще взять и застраховать, то как-то может быть.
12: Но здесь, на самом деле, я видел примеры, где люди начинали просто с каких-то, ну, там, ну, буквально несущественных сумм, но как-то вот привыкали к тому, что туда регулярно добавляли деньги, и вот как-то вот я видел, что вот, ну, вот какой-то там, например, знакомый начал, да, что-то вот пробовать, что-то щупать это, и там спустя там год-полтора там уже как бы, там уже очень неплохо собирается, особенно когда это все-таки прирастает, да, поэтому, на самом деле, сумма, с которой начать работать, ну, может быть, не так важна, более важно правильно понять механизм, механику и правильно и вовремя понять, что делать не надо. Вот, наверное, здесь вот это более важно. А то, что сумма, она, ну, сейчас как бы... Это, знаете, такая частая история, то, что вроде как вот в моменте каких-то свободных денег нет, ну, что там вот вроде там эти там небольшие деньги начинать, но какие-то вот интересные сделки подворачиваются, интересные проекты, откуда-то деньги находятся. Это вот тоже такой интересный парадокс, который я наблюдаю.
11: Согласен, но все-таки, мне кажется, у большинства из нашей аудитории всегда стоит один и возникает один тот же вопрос. А если начинать, то с чего начинать? С какой суммы? То есть, откуда ее отрывать или не отрывать? В чем-то сэкономить, сократиться? То есть, здесь есть какой-то универсальный совет?
12: Ну, чтобы разобраться, на самом деле, чтобы в этом разобраться, конечно, я всегда рекомендовал учиться именно на своих деньгах, а не по каким-то там курсам с Ютуба, интернетов и вот этих прочих, да, какие-то там уже записанные там тексты, ролики, потому что всегда ты очень хорошо ощущаешь и вникаешь гораздо быстрее, когда у тебя там своя какая-то сумма денег, и ты думаешь, а как бы сделать так, чтобы она хотя бы не уменьшилась, да, то есть и начинаешь как-то изучать этот момент гораздо более интенсивно, нежели когда там где-то вот в интернете посмотрел. Ну, вроде так вот. Ну,
11: а наверное. С какой суммы-то? С какой не жалко? Или
12: на самом деле, да. На самом деле, если хотите разобраться, то, что вот... ну, знаете как, именно потерять это надо еще умудриться. Вот, то есть, вы там открыли биржу, там купили, вот наугад что-то, да, закрыли глаза. И чтобы получилось такое, что вы там, не знаю, через полгода у вас там ноль оказался, это, ну, это прям вы молодец. Вы вот, что, вот умудрились как-то так сделать. Обычно все-таки, ну, там, какие-то плохие сценарии, где, ну, вот около нуля там что-то болтается, вроде ничего не происходит. Что я там купил, непонятно, да, то есть я тут когда вот не занимается никто. Вот, поэтому даже про то, что там, то, что не жалко, ну, маловероятно, что вы там что-то прям сильно потеряете. Вот, но для того, чтобы протестировать, да, как это работает, там, купить, продать, пополнить счет, вывести деньги, я думаю, там каких-то небольших сумм, там и 50, и 100 тысяч, это более чем достаточно. Вот.
11: Но в любом случае надо изучать всю эту историю, не просто так увидел призыв, открой, заведи брокерский счет.
12: Ну, да, да, это точно. Да,
11: то есть, заведу, конечно. Да, и вот это вот. И вот тогда к нулю все будет стремиться. Это полное ощущение. Ну что ж, да, интересная для размышлений информация сегодня получилась у нас в рамках эфира и в рамках программы «Тема дня». Спасибо большое. Скажу вам, как всегда, Артем Чупин, директор филиала «Цифроброкер» в Воронеже, был сегодня с нами. Вот на такие темы сегодня успели поговорить. Будем надеяться до
12: будущих встреч.
11: До новых встреч. И до новой полезной информации. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках программы «Тема дня». Прямо сейчас послушаем небольшую песню, далее реклама, ну, а там уж вагон и маленькая тележка музыки, как всегда. Ну, и до встречи в эфире уже завтра. Завтра, если не ошибаюсь, пятница. Это, знаете ли, неплохая такая информация для всех нас, трудоголиков.
13: Наше радио. Так звучит наша.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление выше нормы, слабая магнитная буря.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщили в правительстве по итогам пилотного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Его провел первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках подкомиссии будут предлагаться адресные системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре. Владимир Путин на этой неделе подписал указ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. О подготовке визита ранее в этот день также сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин и Лукашенко планируют обсудить основные направления двустороннего взаимодействия, а также вопросы региональной и международной повестки. Отдельное внимание будет уделено теме безопасности. Лукашенко также встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Посольство России в Непале подтвердило данные о 8 россиянах, которые пропали в зоне наводнения на севере страны. Также к дипломатам обратились 2 россиянки после эвакуации из зоны паводка на пограничном переходе с Китаем. Сейчас им оформляют свидетельство на возвращение в Россию, так как свои паспорта они успели сдать на контрольно-пропускном пункте перед началом бедствия. Мощное наводнение в Непале произошло накануне. Подтверждена гибель 359 человек. Пропавшими без вести числятся свыше 1300. Значительная часть из них – иностранцы. «Россияне хотят смотреть хорошее зарубежное кино и устали от бесконечных экранизаций сказок», заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, летом в прокат вышли 67 российских фильмов.

0: миллионов, но окупилась лишь якутская комедия «Сайлыка». Всего за первые 6 месяцев этого года вышло 130 российских фильмов, из которых окупилось 8, причем 3 из них якутские. Общий убыток отечественного кино к концу августа, по данным Шнейдерова, достиг 16 миллиардов рублей, а за 15 лет – 200 миллиардов. Это антирекорд за всю историю российского кино, заключил собеседник НСН. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча и оштрафовал на 400 тысяч рублей. В понедельник «Балтика» на выезде сыграла в ничью с «Казанским Рубином» 1-1 в матче 5-го тура чемпионата России. После гола калининградской команды Талалаев показал нецензурный жест в адрес конкретных лиц на трибуне, но взятие ворот было отменено. Позднее Талалаев объяснил жест тем, что показал руководителю клуба, что в тот день команда не проиграет. Как отметили в КДК, в течение года Талалаев неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением, в том числе демонстрировал аналогичный оскорбительный жест. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 60 00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

и брошусь в солнечную реку, и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Сберу – 185 лет. А его бизнес-клиентам – 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОПРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОПРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: будто играю рок.
1: Наша реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление выше нормы, слабая магнитная буря.

0: Украина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов. Евгений Ревенко рассказал о поездке в Ольховатский район, где завершается реконструкция стадиона для футбола и легкой атлетики. Также обсудили сохранение исторического наследия. Совместными усилиями удалось предотвратить разрушение дома Ростроповичей в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде. Еще Александр Гусев и Евгений Ревенко затронули тему развития почтовой связи. В рамках поручения президента по модернизации отделений в сельской местности Воронежской области включили в программу на текущий год. Приведут в порядок 9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более сотни старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирования территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масалитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории парка

Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. В рамках подготовки ко Дню города на сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к колыбели флота на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
3: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6, телефон 222-90-99.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Наша. Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
5: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов. Евгений Ревенко рассказал о поездке в Ольховатский район, где завершается реконструкция стадиона для футбола и легкой атлетики. Также обсудили сохранение исторического наследия. Совместными усилиями удалось предотвратить разрушение дома Ростроповичей в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде. Еще Александр Гусев и Евгений Ревенко затронули тему развития почтовой связи. В рамках поручения президента по модернизации отделений в сельской местности Воронежской области включили в программу на текущий год. Приведут в порядок 9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более сотни старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирования территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масалитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. В рамках подготовки ко Дню города на сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к «Колыбели флота» на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолет президента Беларуси приземлился в Москве, передает агентство Белта. Планируется, что Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустином. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также затронут тему обеспечения безопасности. С Мишустином президент обсудит практические вопросы развития белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Последовательная встреча Путина и Лукашенко состоялась в конце июня в резиденции российского лидера на Валдае. У директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа и главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина хорошие отношения. Они встречаются раз в полгода или раз в год. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью Axios. Он назвал обычным делом недавнюю поездку Рэдклиффа в Москву. «Никаких посланий не было, ничего необычного не происходило», — отметил Трамп. Он выразил недоумение по поводу того, как они сообщали СМИ. Глава СВР Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что накануне провел встречу с директором ЦРУ в Москве. По его словам, обсуждали вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Международные резервы России за неделю увеличились на 5,6 миллиарда долларов или на 0,7% и превысили 761 миллиард долларов, сообщил Центробанк. Как пояснил регулятор, рост произошел в основном из-за положительной переоценки. Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде, а также средства в иностранной валюте. После введения санкций со стороны США Евросоюза в 2022 году Россия потеряла доступ почти к половине своих золотовалютных резервов. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман возглавил список самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта в категории «Лидеры» по версии журнала Time за 26 год. Первое место в рейтинге Альтман разделил с президентом OpenAI Грегом Брокманом и главным директором по исследованиям компании Марком Ченом. Вторую позицию занял основатель SpaceX Илон Маск. На третьем месте оказались руководитель компании Anthropic Дарио Амодей и его сестра Даниэла. В первую десятку также вошел основатель Amazon Джефф Безос, а 13-м место занял глава Oracle Ларри Эллисон. Россиянка Мария Жовнер завоевала серебряную медаль чемпионата мира по академической гребле в соревнованиях одиночек легкого веса. Турнир проходит в Амстердаме. Жовнер 24 года. Она завоевала первую медаль чемпионатов мира. В начале августа спортсменка стала чемпионкой Европы. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: на правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Радио. Проверь.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент». Город Калач. Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города. 47363.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление выше нормы, слабая магнитная буря.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не будет нападать на страны НАТО. В комментарии Axios президент США заявил, что не обеспокоен подобными сообщениями СМИ и отказался от дальнейших комментариев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что сообщения Запада о планах России якобы напасть на страны НАТО – это страшилки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Трамп также рассказал, что у директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа и главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина хорошие отношения. Они встречаются раз в полгода или раз в год. Он назвал обычным делом недавнюю поездку Рэдклиффа в Москву. Сегодня встречу с директором ЦРУ в Москве подтвердил и сам Нарышкин. Досрочно подавать уведомления по налогам и страховым взносам за несколько месяцев можно будет в России с 1 сентября. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, с этой даты вступят в силу соответствующие поправки к налоговому кодексу. Новый порядок позволит работодателям и предпринимателям однократно предоставить уведомления по налогам на доход и страховым взносам на каждый последующий месяц вплоть до конца календарного года. Сумму страховых взносов в документе нужно разбить на каждый месяц расчетного периода. Турция с начала года поставила в Россию около 570 тысяч тонн плода овощной продукции. Это почти на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Россельхознадзор по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкверта со своим турецким коллегой. Общий рост произошел за счет увеличения ввоза мандаринов, нектаринов, абрикосов, персиков и грейпфрутов. Особое внимание на встрече уделили расширению номенклатуры товаров и требованиям двух стран в области карантинного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Новое многофункциональное культурное пространство открылось на крыше новой сцены имени Мирхольда Александринского театра в Санкт-Петербурге. Событие приурочено году петербургской культуры и входит в программу юбилейных мероприятий, посвященных 270-летию театра. Пространство с видом на Фонтанку организовано таким образом, что может превращаться в лекторий, камерную сцену и площадку для творческих встреч. В последний уикенд лета на крыше представят перформанс «Пророчество перелетных птиц». Российский футболист «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в ответном домашнем матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с польским «Гурником». После его гола счет стал 3-0. Между тем, сегодня стало известно, что французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем», в который перешел полузащитник Алексей Батраков на общем этапе Лиги чемпионов по футболу. Жеребьевка прошла в «Монако». ПСЖ – победитель Лиги чемпионов двух прошедших сезонов. Также на общем этапе Лиги чемпионов ПСЖ проведет домашние матчи против испанской «Барселоны», итальянской «Ромы» и словацкого «Слобана». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года.

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения, понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: 12+.
1: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
2: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление выше нормы, слабая магнитная буря.

0: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщили в правительстве по итогам пилотного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Его провел первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках подкомиссии будут предлагаться адресные системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре. Владимир Путин на этой неделе подписал указ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. О подготовке визита ранее в этот день также сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин и Лукашенко планируют обсудить основные направления двустороннего взаимодействия, а также вопросы региональной и международной повестки. Отдельное внимание будет уделено теме безопасности. Лукашенко также встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Посольство России в Непале подтвердило данные о 8 россиянах, которые пропали в зоне наводнения на севере страны. Также к дипломатам обратились 2 россиянки после эвакуации зоны паводка на пограничном переходе с Китаем. Сейчас им оформляют свидетельство на возвращение в Россию, так как свои паспорта они успели сдать на контрольно-пропускном пункте перед началом бедствия. Мощное наводнение в Непале произошло накануне. Подтверждена гибель 359 человек. Пропавшими без вести числятся свыше 1300. Значительная часть из них – иностранцы. «Россияне хотят смотреть хорошее зарубежное кино и устали от бесконечных экранизаций сказок», заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, летом в прокат вышли 67 российских фильмов, но окупилась лишь якутская комедия «Сайлыка». Всего за первые 6 месяцев этого года вышло 130 российских фильмов, из которых окупилось 8, причем 3 из них якутские. Общий убыток отечественного кино к концу августа, по данным Шнейдерова, достиг 16 миллиардов рублей, а за 15 лет – 200 миллиардов. Это антирекорд за всю историю российского кино, заключил собеседник НСН. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча и оштрафовал на 400 тысяч рублей. В понедельник «Балтика» на выезде сыграла в ничью с «Казанским Рубином» 1-1 в матче 5-го тура чемпионата России. После гола калининградская команда Талалаев показал нецензурный жест в адрес конкретных лиц на трибуне, но взятие ворот было отменено. Позднее Талалаев объяснил жест тем, что показал руководителю клуба, что в тот день команда не проиграет. Как отметили в КДК, в течение года Талалаев неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением, в том числе демонстрировал аналогичный оскорбительный жест. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

Моя судьба мне не подвластна, любовь моя.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, с кем записала новый фит группа «Татуин», и поговорим о планах группы «Операция Пластилин». «Татуин» и «Оберег» представили совместный сингл «Послевкусие лета». Музыканты признаются, что эта песня теперь входит в число их любимых. В будущем композиция станет частью альбома фитов «Все наши» на «Татуине». О новой песне и истории ее создания рассказывает Роман Кузьмин.
2: Прежде всего, я должен сказать, что мы сами, музыканты группы «Татуин», любим искренне песню «Послевкусие лета», и любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная, она какая-то очень честная и щемящая. И она отзывается в душе. Я думаю, что таких песен у нас мало. И я очень рад, что вокал Дениса Михайлова очень яркий, узнаваемый и открытый, эмоциональный, добавил несколько красок и слоев этой классной песни. И вот что у нас получилось. И это здорово.

0: Послушать послевкусие лета уже можно на музыкальных площадках. Операция «Пластилин» готовит сразу три новых релиза. Лидер группы Анатолий Царев рассказал, что новый материал разделят на два мини-альбома по 5 песен каждый. Первый мини-альбом выйдет осенью 2026 года, второй — весной 2027.
1: Заткнись и целуй меня, заткнись и целуй меня, заткнись и целуй меня.
0: Между двумя релизами музыканты представят альбом «Roots 2», продолжение проекта, в котором старые песни группы получают новые аранжировки и обработки. По словам Царева, такой формат позволит операции «Пластилин» регулярно выпускать новый материал и оставаться в информационном поле. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
2: За сценой. Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум...

письма, ветер в спину.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не будет нападать на страны НАТО. В комментарии Axios президент США заявил, что не обеспокоен подобными сообщениями СМИ и отказался от дальнейших комментариев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что сообщения Запада о планах России якобы напасть на страны НАТО – это страшилки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Трамп также рассказал, что у директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа и главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина хорошие отношения. Они встречаются раз в полгода или раз в год. Он назвал обычным делом недавнюю поездку Рэдклиффа в Москву. Сегодня встречу с директором ЦРУ в Москве подтвердил и сам Нарышкин. Досрочно подавать уведомления по налогам и страховым взносам за несколько месяцев можно будет в России с 1 сентября. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, с этой даты вступят в силу соответствующие поправки к налоговому кодексу. Новый порядок позволит работодателям и предпринимателям однократно предоставить уведомления по налогам на доход и страховым взносам на каждый последующий месяц вплоть до конца календарного года. Сумму страховых взносов в документе нужно разбить на каждый месяц расчетного периода. Турция с начала года поставила в Россию около 570 тысяч тонн плодово-овощной продукции. Это почти на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Россельхознадзор по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкверта со своим турецким коллегой. Общий рост произошел за счет увеличения ввоза мандаринов, нектаринов, абрикосов, персиков и грейпфрутов. Особое внимание на встрече уделили расширению номенклатуры товаров и требованиям двух стран в области карантинного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Новое многофункциональное культурное пространство открылось на крыше новой сцены имени Мирхольда Александринского театра в Санкт-Петербурге. Событие приурочено году петербургской культуры и входит в программу юбилейных мероприятий, посвященных 270-летию театра. Пространство с видом на фонтанку организовано таким образом, что может превращаться в лекторий, камерную сцену и площадку для творческих встреч. В последний уикенд лета на крыше представят перформанс «Пророчество перелетных птиц». Российский футболист «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в ответном домашнем матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с польским «Гурником». После его гола счет стал 3-0. Между тем, сегодня стало известно, что французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем», в который перешел полузащитник Алексей Батраков на общем этапе Лиги чемпионов по футболу. Жеребьевка прошла в «Монако». ПСЖ – победитель Лиги чемпионов двух прошедших сезонов. Также на общем этапе Лиги чемпионов ПСЖ проведет домашние матчи против испанской «Барселоны», итальянской «Ромы» и словацкого «Слобана». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: В самом зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-343-47-00 255-45-55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Тут реставрационные работы на фасаде. Еще Александр Гусев и Евгений Ребенко затронули тему развития почтовой связи. В рамках поручения президента по модернизации отделений в сельской местности Воронежской области включили в программу на текущий год. Приведут в порядок 9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более сотни старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирования территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масолитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. В рамках подготовки ко Дню города на сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к колыбели флота на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.
1: Радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.

9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более 100 старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирования территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масалитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. В рамках подготовки ко Дню города на сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к «Колыбели флота» на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов. Евгений Ревенко рассказал о поездке в Ольховатский район, где завершается реконструкция стадиона для футбола и легкой атлетики. Также обсудили сохранение исторического наследия. Совместными усилиями удалось предотвратить разрушение дома Ростроповичей в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде. Еще Александр Гусев и Евгений Ревенко затронули тему развития почтовой связи. В рамках поручения президента по модернизации отделений в сельской местности Воронежской области включили в программу на текущий год. Приведут в порядок 9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более 100 старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирования территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масалитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. В рамках подготовки ко Дню города на сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к колыбели флота на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.

к нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255, 45, 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
8: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов. Евгений Ревенко рассказал о поездке в Ольховатский район, где завершается реконструкция стадиона для футбола и легкой атлетики. Также обсудили сохранение исторического наследия. Совместными усилиями удалось предотвратить разрушение дома Ростроповичей в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде. Еще Александр Гусев и Евгений Ревенко затронули тему развития почтовой связи. В рамках поручения президента по модернизации отделений в сельской местности Воронежской области включили в программу на текущий год. Приведут в порядок 9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации